Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве остался.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок. В Российской империи то, чего нет в учебниках истории.

0: Весной 1910 года супружеская пара Бутурлиных на Страстную неделю отправилась в гости в имение к отцу мужа, к генералу и миллионеру Дмитрию Бутурлину в Виленскую губернию. Визит проходил без особенных приключений, и на Пасху молодой Бутурлин вернулся домой в Петербург, чтобы на следующий день идти на службу. Ничего не предвещало беды. Через 10 дней после отъезда мужа, то есть 9 мая, Мария, жена Бутурлина, получила от него телеграмму с просьбой приехать. Бутурлин заболел. Прибыв в Петербург, Мария обнаружила мужа совсем больным. Выяснилось, что последние 3 дня ему ставил уколы некий врач Панченко, знакомый семьи, и после 3 сеансов Бутурлин стал чувствовать себя совсем плохо. Жена заволновалась и стала искать каких-то врачей. Наконец прибыл врач Каган, который диагностировал у Василия Бутурлина заражение крови, но добавил, что жизни больного ничего не угрожает. Предыдущему доктору Панченко отказали от дома, а на следующий день Бутурлин стал задыхаться, рвать на себе одежду и стонать. Врач Каган предложил собрать консилиум, так как не очень понимал происходящее, и врачи, собравшись у постели больного, подтвердили вчерашний диагноз – заражение крови. Но дела были много хуже, чем казалось изначально Кагану. Спасти Василия Бутурлина уже ничего не могло. На следующий день Бутурлин умер, а его молодая вдова в горе стала говорить, что во всем виноват доктор Панченко, делавший ее мужу инъекции, и что разговора о врачебной ошибке быть не может. Ее муж был намеренно отравлен. Также считала и прислуга. Очень уж внезапно произошла смерть, и слухи об отравлении наследника миллионов Василия Бутурлина стали распространяться по городу. За расследование дела взялся начальник петербургской сыскной полиции Владимир Филиппов. Род Бутурлиных реально древний. Бутурлины сражались в Невской битве и на Куликовом поле. Были воеводами и губернаторами. Один из Бутурлиных был директором Эрмитажа. Другой – фельдмаршалом при Елизавете Петровне. Третий был послом, когда Богдан Хмельницкий присягал на верность русским царям. Короче, фамилия Бутурлиных была одной из самых известных в Российской империи. Василий Дмитриевич Бутурлин, как и положено наследнику такого рода, закончил пажеский корпус и оттуда пошел служить в один из самых блестящих полков империи – в гвардейский Преображенский полк. Буквально в этом же полку служил Николай II. В 19 лет Василий завел интрижку с певицей и актрисой Марией Оттовной Зике, что в целом совершенно нормально для гвардейского офицера. Между тем, Мария была из хорошей семьи. Она была дочерью профессора Петербургской консерватории. Профессор, впрочем, умер не старым, и дочь после смерти отца пошла в артистки. Долго ли, коротко ли, Василий Бутурлин понял, что любит Марию всерьез и попросил у своего отца разрешения на свадьбу. Отец обладал строгим и даже вздорным характером. Он отказал сыну, считал, что влюбленность скоро пройдет, все это баловство. В смысле, наследник рода, который ведет свою историю несколько столетий, хочет жениться на актрисе. Просто невозможно. Но сын, впрочем, стал упорствовать и жил с Марией как с женой. Ситуация постепенно становилась все более скандальной, и отец и сын упорствовали, и таким образом прошло 5 лет. Мария же, как выяснилось, была девушкой деловой и приличной. Василий стал меньше кутить и тратить деньги, и вообще как-то образумился. В конце концов, Бутурлин-старший смилостивился и дал разрешение на брак. Но просто так жениться было нельзя. Василий Бутурлин был подпоручиком лейб-гвардии, и чтобы жениться, нужно было получить разрешение не только от отца, но еще и от офицерского собрания и от совета полковых дам, жен других офицеров. Ну типа, достойна ли вот эта вот новая дама вступить в их благородное общество? Ну и, конечно, как обычно в таких случаях, полковое собрание не одобрило кандидатуру Марии Зике, и Василий Бутурлин вышел в отставку ради женитьбы на любимой женщине. Свадьбу сыграли в Париже, чтобы излишне не скандализировать общество. После свадьбы выяснилось, что отец, конечно, согласился с женитьбой, но вот обеспечивать его, как раньше, теперь он не будет. Отец высылал сыну ежемесячно около 500 рублей. Их хватало, чтобы вести жизнь весьма приличную, но не такую, какую мог бы вести наследник многомиллионного состояния. Впрочем, сам молодой Бутурлин совершенно не унывал. Не знаем, как его жена. Ему 25 лет, он молод. И вот он устроился чиновником в Министерство внутренних дел и стал жить жизнью обычного человека. На службе он проявил себя работником усердным и ответственным. Бывало, что засиживался с бумагами после конца рабочего дня, если требовалось. Отношения с коллегами у него были ровные, врагов не было, но, кажется, и близких друзей тоже. И вот так прошло полтора года спокойной семейной жизни, и даже отец стал с симпатией относиться к невестке. Со здоровьем у Василия было не сказать, что все, слава богу. Ну, для 26-летнего молодого человека он был несколько болезненным, хотя и ничего критичного. Вот когда они гостили с женой у отца на Пасху, Василий даже сходил к доктору в Вильне, но доктор ничего, кроме нервного расстройства, не обнаружил. Проблем, короче, не было, кроме, судя по всему, одной. Кажется, у Василия были проблемы с мужским здоровьем. И вот когда он вернулся от отца в Петербург, оставив в имении жену, он записался на сеансы подкожного вкалывания препарата «Спермин». И уколы ставил доктор Владимир Панченко. «Спермин» производства аптеки «Пёля» был известнейшим лекарственным средством того времени. Российским изобретением, препаратом, вышедшим на международный рынок. Кстати, если что, про «Пёля» и его аптечный бизнес мы рассказывали в выпуске «Времени и денег». Я ссылку оставлю в описании. Если коротко, то спермин – это была вытяжка из семенной жидкости быков, и считалось, что она помогает потенции. Видимо, в сексуальной жизни Бутурлина и его жены не все было, слава богу. Но, как вы уже знаете, лечение пошло как-то не так, и Василий умер буквально после трех инъекций, и экстренный консилиум врачей не помог. Следователь Владимир Филиппов отправил тело на экспертизу, которая показала, что смерть наступила в результате заражения крови. Никаких следов яда или болезней найти не удалось. Хотя, что интересно, обнаружилось, что покойный принимал морфий. Может, из-за этого и половая дисфункция, не знаю. Но, в общем, насколько Василий был регулярным потребителем, непонятно. После вскрытия Василий Бутурлин был похоронен. И буквально на похоронах начали ходить слухи о том, что убийцей была молодая жена Бутурлина. Что она, во-первых, была разочарована стесненной жизнью без особых средств, на которые могла бы рассчитывать. Во-вторых, скучная жизнь с чиновником оказалась совсем не такой, какой могла бы быть с гвардейским офицером блестящего полка. Что никто, кроме нее, не мог надоумить Василия Бутурлина колоть себе спермин, что очень уж удачно она отсутствовала во время, прям скажем, стремительного ухудшения здоровья молодого мужа, и что, наконец, она была в любовной связи с Бутурлиным-старшим, с отцом. А вот об этом говорил вполне определенно Казимир Патрик О'Брайен де Ласси. Де Ласси был родственником покойного, он был женат на сестре Бутурлина-младшего и был дружен с отцом семейства. Итак, следователь Владимир Филиппов взялся за дело. Сперва надо было разобраться, что это был, собственно говоря, за человек доктор Панченко и какие манипуляции он производил с покойным. Кстати, с Владимиром Филипповым и его командой вы уже знакомы. Это он расследовал таинственное убийство в Лештуковом переулке. Если помните, это когда нашли тело с уничтоженным лицом, и сначала надо было понять, кто, собственно, погиб. А еще дело Марии Тарновской, роковой женщины, на счету которой было 4 смерти ее любовников, тоже расследовал он. Так вот, выяснилось, что доктор Владимир Кириллович Панченко был очень интересным персонажем. Ему было 60 лет. Он выглядел неряшливо и даже грязно. Неопрятная борода, небрежная одежда, Когда-то он служил полковым врачом и даже участвовал в русско-японской войне, но был уволен из армии за небрежное содержание вверенной ему медицинской части и еще за пререкание с начальством. После этого он, по протекции министра финансов Витте, с которым он, между прочим, учился в гимназии, в общем, он получил по протекции место железнодорожного врача, но на работе появлялся редко. Он был занят делами, а дел у него было много. Он принимал пациента в своем частном кабинете, и было известно, что доктор Владимир Панченко за несколько рублей выпишет вам любой рецепт, даже на сильнодействующие яды. Продавал он и кокаин без рецепта, причем как минимум раз он продал кокаин и яд человеку, который после этого совершил самоубийство с их помощью. Еще нашлась какая-то барыня, которая как-то, ну, не всерьез сказала, что она готова отравиться, и Панченко, который был рядом, тут же предложил ей яд за 25 рублей. Лечением больных он интересовался не сильно. Обычно сразу же спрашивал, на сколько дней освобождения по болезни нужна справка, и без лишних слов выписывал ее. Кроме того, он всем впаривал целебный индийский эликсир доктора Аврахова. С доктором этим он имел денежные отношения. Эликсир был составлен из каких-то простых трав, но Панченко выписывал его всем подряд и рекламировал как просто панацею при каждом удобном случае. Еще Панченко увлекался гипнозом, а когда понял, что его способности к гипнотизированию нулевые, переключился на чтение мыслей. Впрочем, с тем же результатом. Помимо всего этого, он был приглашенным экспертом и редактором в нескольких журналах. Журналы эти печатали все подряд, а грязноватый халат доктора Панченко как бы придавал этим изданиям привкус экспертности. Часть изданий была открыта эротического содержания. Так что в 1908 году в суде даже слушалось дело доктора Панченко как редактора журнала «Всемирный юмор» и за статью «Король Людовик XI и королева Маргарита Наварская» Панченко был приговорен к штрафу за оскорбление общественной нравственности. Газеты, которые освещали убийство Василия Бутурлина, называли опусы доктора Панченко не иначе как порнографическими, а один из журналов, где он был главредом под названием «Тайны жизни», был просто закрыт за непристойности. И там, например, печатались переводы публикаций жены Захер Мазаха об их сексуальных отношениях. Но и это еще не все. Вся эта лихорадочная и часто бессовестная деятельность должна была приносить доктору Панченко солидные доходы. Да, но между тем он постоянно нуждался, все время у всех подряд брал деньги в долг, даже на трамвай, и редко долги возвращал. Куда же уходили все эти деньги? Дело в том, что у 60-летнего доктора Панченко был кинг. Все знакомые описывали его не как какого-то злодея, а как, в сущности, доброго человека, но слабохарактерного, полностью опустившегося, способного к шантажу и с болезненными пристрастиями, с которыми он не мог справиться. Во время русско-японской войны он познакомился с медсестрой Екатериной Муравьевой и впал в необычайную от нее зависимость, которой она с удовольствием пользовалась. Во время войны Панченко совершил растрату в 360 рублей из казенных средств, а вот вам цитата из газетного репортажа из «Зала суда». Это цитируется тут показания свидетеля по фамилии Рабков. Когда Панченко во время войны, уволенный со службы, бедствовал в Харбине, свидетель послал ему 250 рублей. После приезда Панченко тосковал по Муравьевой, и Рабков дал ему еще 100 рублей на то, чтобы она вернулась в Петербург. По словам Рабкова, Панченко страдал разными болезнями, главной из которых – мазохизм, душевный мазохизм. Чем больше его женщина мучила, тем председатель останавливает свидетеля и заявляет, что дальнейшие подробности могут быть сообщены лишь при закрытых дверях. Конец цитаты. А вот что раскопала петербургская газета. Это название такое, петербургская газета. Один из знакомых Панченко говорил газете. Панченко зарабатывал в среднем немало, но вечно нуждался. Он в любой момент мог прописать за рубль какой угодно рискованный рецепт. Все деньги он отдавал Муравьевой, этой странной, роковой для него женщине. И вот, с одной стороны, это женщина, с другой стороны, болезненные извращения.
1: И дальше газета продолжает уже от себя.
0: Для лиц, близко знавших Панченко, не было секретом, что доктор был подвержен содомскому греху. Вот этот-то порок главным образом, а также другие половые извращенности и довели безвольного человека до темной ямы преступности.
1: В общем, доктор Панченко полностью подчинился Екатерине Муравьевой, отдавал ей все заработанные деньги и в этом находил наслаждение. Муравьева была вдовой с двумя детьми, и всех их содержал Панченко. Между тем, она еще и спала с репетитором своего сына, а жила вообще с третьим, с одним армейским капитаном. И Муравьева была не первой доминой Панченко. До нее он содержал супругов Севастьяновых, за что Севастьянова разрешала спать с ней, а до Севастьяновых Панченко был в сексуальном подчинении у какой-то актрисы. А у Екатерины Муравьевой, кстати, была ролевая модель. Она как-то говорила знакомой, что хочет быть, как Мария Тарновская. Та самая женщина, на счету которой было несколько смертей ее любовников, и чье дело гремело в газетах несколько лет назад, и которую, кстати, поймали благодаря расследованию начальника сыскной полиции Петербурга Владимира Филиппова. Вот какие письма писал Панченко.
0: «Я любил ее и ласковой, и гневной. Сладостно было ощущать, как ее розовые ногти впиваются тебе в лицо и безжалостно рвут твою старую кожу. Да, я любил ее так, как нынче уж не любят».
1: Доктор был, конечно, в долгах, как в шелках, но за несколько дней до загадочной смерти Бутурлина он стал говорить своим кредиторам, что рассчитается с ними. А прислуга его стала говорить, что ну, наш барин скоро разбогатеет и что он ожидает 100 тысяч рублей. В общем, доктора Панченко арестовали первым, а вслед за ним и Екатерину Муравьеву.

доме Панченки провели обыск и обнаружили довольно солидную коллекцию ядов, писем, а также некие зашифрованные послания, неясно от кого. Насчет ядов доктор Панченко сказал, что он собирал коллекцию в научных целях. Про остальное он отвечал сбивчиво, вообще производил впечатление не то сумасшедшего, не то симулянта. Ему предъявили его переписку, в которой он явно просил денег за какие-то темные дела. А когда он узнал, что Екатерина Муравьева тоже арестована, то он пришел в необыкновенное волнение и сказал, что хочет давать показания. И что же он рассказал? Ну, во-первых, он признался, что действительно отравил Бутурлина. Перед курсом лечения спирмином он трижды ездил в чумной форт, в медицинскую лабораторию, где просил выдать ему для научных целей возбудителей холеры и дифтерии. Каждый раз ему выдавали просимое. Сначала он хотел отравить Бутурлина холерой, но по ходу дела выяснилось, что Бутурлин привит от холеры, так что Панченко снова поехал в чумной форт, теперь уже за дифтерийными палочками, которые и вколол Бутурлину. Следователь Владимир Филиппов тут же обратился к доктору Заболотному, известному бактериологу, который работал в чумном форте. Если вы помните, я как-то рассказывал про чумной форт и про доктора Заболотного. Это про эпидемию чумы был выпуск. Но вкратце, это была суперсовременная лаборатория в старом морском форте, где изучали возбудителей болезней. Доктор Заболотный сказал, что прекрасно помнит доктора Панченко, что он выдавал ему возбудителей лично, причем дал ему мертвых возбудителей, которые не могли бы убить человека. И помимо этого Панченко еще обращался в Институт экспериментальной медицины, где тоже получил палочки дифтерии. После этого решили эксгумировать тело убитого и провести вторую экспертизу. Если помните, первая показала, что Бутурлин умер от заражения крови. Для этого, кстати, пришлось получать разрешение на эксгумацию у церкви, поскольку Бутурлин уже был похоронен. Гроб выкопали, тело причем уже находилось в полуразложившемся состоянии, взяли части ткани на экспертизу, и чтобы исключить возможность ошибки, ткани были отданы разным врачам. А в результате получилось только хуже, потому что медики жаловались, что материала мало, и что материал в таком состоянии, что ничего понять невозможно. Следов яда, дифтерии или холеры найти не удалось. Но признание Панченко в отравлении – это еще не все. Он выдал заказчика преступления. И больше того, сказал, что Бутурлин-младший был только первой жертвой из трех планировавшихся. Чтобы понять, кто мог быть заказчиком убийства, потому что, очевидно, дело было в бутурлинских миллионах, надо разобраться, кому эти миллионы могли бы достаться. А для этого нужно понять, как были устроены финансы семьи. Дело в том, что имущество генерала Бутурлина-старшего было устроено как майорат. А это нечто особенное. Это такая специальная форма собственности. Она была введена для того, чтобы дворяне не могли потерять свое наследие, землю. А то, знаете, век модерна на дворе, всякие лопахины скупают вишневые сады и нарезают их потом на дачные участки. Так вот, имение, которое было переведено в майорат, не могло отчуждаться или дробиться, даже для уплаты налогов или долгов обанкротившегося владельца. А еще наследником всего майората становился старший сын, и все младшие дети получали малую долю наследства. Так вот, по закону, после смерти Бутурлина-старшего почти все наследство общей стоимостью в 1,5 миллиона рублей перешло бы в руки сына Василия Бутурлина. Вторая наследница, дочь Людмила, получила бы только 1/14. Кстати, про мать Василия и Людмилы. Она была урожденная графиня Людмила Павловна Бобринская, то есть она была прямой потомок Екатерины II. Она обладала значительным личным состоянием, доходящим, по слухам, до 2,5 миллионов рублей. Но в нашей истории она не участвовала, потому что задолго до всех этих событий она бросила мужа, сбежала с каким-то мексиканцем, оставила при этом 4-летнюю дочь Людмилу в номере гостиницы, получила, в конце концов, развод. Короче, она давно жила за границей. Тем не менее, ее состояние после смерти делилось бы поровну между детьми. А детей, да, было двое.
Василий и Людмила. И Людмила была замужем за Патриком де Ласси, богатым дворянином, владевшим землями в Виленской и Пинской губерниях. И он даже был собственником пароходной верфи и еще был несколько лет городским головой Пинска. И чета жила вот это в западных губерниях. А Патрик де Ласси — это тот самый человек, если помните, что на похоронах Василия Бутурлина рассказывал, что жена Бутурлина, Мария Зике, актриса и певичка, сошлась с Бутурлиным-старшим и жаждет его миллионов. С другой стороны, после смерти Василия Бутурлина наследницей всех миллионов становится его жена Людмила, которая, кстати, души в муже не чаяла. И тут вы уже, наверное, не удивитесь, узнав, что у доктора Панченко была обширная переписка с де Ласси, что тот регулярно давал денег Панченко и что, собственно говоря, Панченко именно на него указал как на заказчика убийства. Де Ласси был арестован, но вину совершенно не признал. Да, он, конечно, был недоволен порядком наследования, но, простите, а кто был бы доволен на его месте? Но одно дело быть недовольным, а другое дело заказать убийство. И де Ласси был сам по себе богатым человеком, в средствах не нуждался. Кроме того, Бутурлин-старший переписал завещание. И по актуальному завещанию треть имущества переходило бы к дочери. Стало быть, никакой зависти к Бутурлину-младшему он не испытывал. Больше того, он говорил, что был связан с Бутурлиным-старшим множеством бизнес-интересов и совместных проектов. Так что состояние Бутурлина-старшего уже как бы по факту было состоянием де Ласси. Чего, кстати говоря, не скажешь о Василии Бутурлине, который жил от зарплаты до зарплаты и на ежемесячных переводах от отца. Да он, де Ласси, даже сам давал денег Василию Бутурлину-младшему. Все это звучит довольно разумно, если не считать обширной переписки де Ласси с доктором Панченко. И эту переписку де Ласси как-то пояснять отказался. Впрочем, он подтвердил знакомство и сказал, что, собственно, сам лечился у Панченко теми же самыми инъекциями спермина, и что доктор Панченко имел кабинет в Вильне и раз в неделю приезжал туда для приема пациентов. Это оказалось правдой. И Банченко, да, судя по всему, бедствовал, просил у него денег. Но вот вы загляните в нашу переписку, там будут просьбы о 300 рублях, о 100 рублях. Это, знаете, совершенно не те суммы, о которых может идти речь, если готовится заказное убийство наследника миллионов. Логично же, да? Ну, логично-то логично, но на деле в переписке были не только просьбы о деньгах. Например, де Ласси писал Панченко о неком ожидающемся переломе в судьбе. Между тем, Панченко продолжал давать показания. Он говорил, что они с де Ласси регулярно встречались лично, и не только в Вильне, а еще и в Петербурге. И в Петербург де Ласси приезжал по его просьбам, и что холерные палочки были приобретены на деньги де Ласси. Регулярные встречи де Ласси и Панченко подтвердили независимо служащие гостиниц и Витебского вокзала, где они встречались. А еще выяснилось, что денежные дела де Ласси были совсем не безоблачны. Когда к нему приехала на свидание жена, то он дал ей указание продать пароходную верфь, чтобы удовлетворить кредиторов. Имение их тоже пришлось продать, но его выкупил Бутурлин-старший. Выяснилось, что у де Ласси множество долгов. И еще поползли слухи о том, что он, будучи городским головой Пинска, брал взятки и вообще был довольно беспринципным и жестким человеком. С другой стороны, де Ласси говорил, что, ну, если бы ему срочно нужны были деньги, чтобы рассчитаться с долгами, то логично было бы убить Бутурлина-старшего, чтобы получить наследство, да? Ну, да, в какой-то степени это логично. Только доктор Панченко говорил, что Бутурлин-старший был вторым в списке, а третий была Людмила, жена де Ласси, сестра убитого. Но только вот сам Бутурлин-старший и уж тем более его дочь совершенно не верили в виновность де Ласси. Оба они собирались быть свидетелями в его пользу на процессе. Но, тем не менее, частым встречам де Ласси и доктора Панченко объяснений найти не удалось.

пришли неожиданные новости как раз от доктора Панченко. Он заявил, что все его показания были выбиты из него с применением насилия и что он от показаний отказывается от всех. Вовсе он не травил Василия Бутурлина. Да, тот умер от его действий, но не потому, что доктор хотел его убить. Это была врачебная ошибка. Яд и возбудителей болезней он вообще не использовал, а просто не продезинфицировал шприц на огне, ну потому что спермин от этого ухудшает свои качества. Загрязненный шприц и стал настоящей причиной смерти Бутурлина, и умер он от заражения крови, как и указала на то медицинская экспертиза. Панченко даже указал, где в его квартире можно обнаружить пробирки с холерными возбудителями. И после визита полиции выяснилось, что действительно холерные возбудители на месте и явно не использовались в умерщвлении Бутурлина. Погодите, но ведь Бутурлин был привит от холеры, и вы, доктор Панченко, сами же говорили, что травили его дифтерией, а не холерой. Доктор Панченко такой: а, да-да, точно. Но пробирки с дифтерийными палочками я просто уронил по дороге из чумного форта, и они разбились. Короче, тело бедного Василия Бутурлина откопали еще раз, чтобы произвести третью экспертизу, чтобы попытаться еще раз понять, отравили ли его, умер он от дифтерии или от чего еще. Тело было уже в абсолютно невозможном состоянии, даже сотрудников морга тошнило. Экспертиза предсказуемо сказала, что разобрать что-либо сложно. Заключение было таким: ну, в принципе, он мог умереть от дифтерии, но мог и от заражения крови. Вообще-то надо было с самого начала взять образцы ткани и сохранить их в спирте или в формалине, если вы собирались их анализировать. Короче, третья экспертиза особо ничего не дала, но частые таинственные встречи Панченко и Де Ласси так и не получили объяснения. Между тем, допросы сослуживцев и знакомых Василия Бутурлина, прислуги доктора Панченко и прислуги Бутурлиных, служащих гостиниц в Вильне и Петербурге, значительно расширили картину. Отношения Василия Бутурлина с женой все характеризовали как совершенно безоблачные. Жили они мирно и дружно, никаких подозрений никто не мог высказать. Между тем, отношения Бутурлина с Де Ласси были сложными. С одной стороны, Де Ласси помогал им финансово и советами этими Бутурлин дорожил. С другой стороны, именно Де Ласси познакомил Бутурлина с доктором Панченко и настойчиво советовал пройти курс лечения спермином. В-третьих, Бутурлин опасался своего родственника. Одна свидетельница показывала, что Де Ласси 3 месяца уговаривал Бутурлина начать лечение и что Бутурлин сомневался, цитата, точно предчувствуя, что это произойдет. А вот, например, показания однокашника Василия Бутурлина из Пажеского корпуса. «В Париже покойный Бутурлин проезжал со мной по подземной дороге». Тут имеется в виду метро. «Под ощущением жуткости проезда по туннелям покойный Бутурлин сказал как бы в виде шутки: „Я бы не хотел ехать вместе с Де Ласси. Он мог бы тут меня скинуть“». Также нашелся свидетель, который вспоминал, как Де Ласси, недовольный неравным разделом наследства, говорил, что если Бутурлин-младший не пожелает с ним договориться, то вообще ничего не получит. Плюс к этому репетитор сына Екатерины Муравьевой, нашей Дамины, слышал разговор доктора Панченко, собственно, с Муравьевой. И та спросила доктора: «Хорошо ли ты, дурак, сделал?» На что доктор сквозь слезы ответил, что впрыснул 2 раза, хотя достаточно было и 1. И репетитор этот в том числе показывал, что Муравьева за дачу показаний против доктора угрожала плеснуть ему в лицо кислотой. Ну и, наконец, жена Василия Бутурлина с первых же минут после смерти мужа сразу начала говорить, что во всем виноват Де Ласси. Под давлением всех этих доказательств доктор Панченко опять сознался в преступлении и опять стал указывать на Де Ласси как на заказчика. И что, по идее, по их плану, смерть Василия должна была произойти постепенно, как бы естественно, но он вот как-то быстро слишком умер. Короче, и Де Ласси, и доктор Панченко, и Екатерина Муравьева были оставлены под стражей до суда. Суд был назначен на начало января следующего года. Вы с трудом себе представляете силу этого медиасобытия. Я вот буквально, когда готовился, открыл подшивку петербургской газеты, это, я напоминаю, такое название, и
В течение года в трети номеров там есть заметки, посвященные этому делу. Новости следствия, разговоры с экспертами. Доктор Панченко сознался. Доктор Панченко взял назад свои слова. Тело эксгумировали. Тело еще раз эксгумировали. Тело снова эксгумировали. За делом следила вся страна. Даже в сибирских газетах публиковались отчеты с заседаний суда в ежедневном режиме на первой-второй полосе. А суд длился 18 дней. Отмечалось, что даже упали сборы в театрах на время суда. Все следили за процессом. Атмосферу в суде описывает в предисловии 300-страничная книга, изданная после всех этих событий. Вся грамотная Россия в течение 8 месяцев с напряженным интересом следила за ходом этого дела. Понятно, что задолго до открытия заседания зал судебный был переполнен публикой. Места брались с боя. Кругом суета, давка, обилие изящно, по последней моде разодетых дам, поспешно снующие приставы и рассыльные, водворяющие порядок, разговоры и толки без конца в публике. В суд было вызвано больше 200 свидетелей. Первый день начался с того, что доктор Панченко признал себя виновным, а Делоси виновным себя не признал. При этом, пока слушались показания свидетелей, и Делоси, и доктор на все прямые вопросы говорили, что они ответят на все позднее. Ну, например, когда доктора спросили, впрыскивал ли он яд, то он сказал, что даст ответ в свою очередь, после оглашения результатов медицинской экспертизы. Что говорили свидетели? Бутурлин-старший сказал, что дочь его очень любит мужа, хотя, когда она выходила замуж, он, Бутурлин, навел справки и выяснил, что состояние Делоси на деле нулевое, хотя со стороны выглядит значительным. Вдова погибшего в целом повторяла историю, что приехала из Вильны, муж был болен, сказал, что ему делал инъекции Панченко, она тотчас же пошла искать другого врача, но в Пасху было сложно кого-нибудь найти, и вот отозвался доктор Каган, который обследовал Бутурлина и сказал, что опасности нет, а на следующий день, когда состояние больного ухудшилось, он позвал коллег, и коллеги пришли к выводу, что смерть неизбежна, поздно что-то делать. Медицинским экспертам задали 4 вопроса. Что являлось причиной смерти Бутурлина, какое вещество было ему введено, правильно ли лечил пациента доктор Каган и можно ли было вообще спасти Бутурлина. Эксперты совещались больше часа и вынесли вердикт, что Бутурлин умер от паралича сердечной мышцы, вызванной инъекцией дифтерийных возбудителей. Данные экспертизы и опыты с возбудителями показали, что это самая вероятная причина смерти. Бутурлина действительно можно было спасти, если бы доктор

тронут Муравьеву, как женщину ни в чем не повинную. Тогда, при таких условиях, я решил сознаться». Далее множество свидетелей рассказывали о том, как были расстроены денежные дела Деласси, что он уезжал из гостиницы, не расплатившись. Один знакомый Деласси говорил, что ему приходилось расплачиваться по долгам Деласси на сумму до 100 тысяч рублей, при этом, что характерно, он все равно считал Деласси славным малым. Деласси был уличен в том, что участвовал в государственных тендерах фиктивно, чтобы помочь знакомым их выиграть. Некоторые прямо называли Деласси аферистом и указывали, что он зарабатывал контрабандой. Кредиторы и прислуга Панченко добавляли к этому, что доктор хвастался, что скоро получит крупную сумму. Наконец, начались вопросы Деласси, и он нарисовал такую картину, довольно неожиданную для всех. Он сказал, что раньше не сообщал об этих обстоятельствах, но дело зашло так далеко, что больше ничего не приходится делать, кроме как признаться. Вот в чем. У него была связь с женщиной, и женщина забеременела. Тогда Деласси обратился к доктору Панченко, чтобы тот сделал аборт. А аборты, если что, тогда были запрещены, они были преступлением. И Панченко согласился и сделал аборт, но после этого стал шантажировать Деласси. И именно с этим связана их обширная переписка и тайные встречи в Вильне и Петербурге. Деласси был вынужден изредка давать деньги доктору Панченко. И был вызван свидетель, знакомый Деласси, который подтвердил его историю. Начали спрашивать доктора Панченко, который заявил, что впервые слышит об аборте и завел свою историю заново, что он оговорил себя ради свободы Муравьевой, что пробирки с возбудителями болезни он брал не ради отравления, а ради научных исследований, и что Бутурлин вообще умер от алкоголизма, потому что выпивал по 4 бутылки водки в день. Тут в зале суда раздался смех. Спросили сразу же отца и друзей, которые сказали, что покойный пил умеренно, а водки не пил вообще. Смущенные медицинские эксперты добавили, что в теле никаких признаков алкоголизма найдено не было. 1 февраля 1911 года заслушивали речь прокурора. Речь продлилась 5 часов и закончилась в 1 ночи. Прокурор обвинял Деласси Панченко в преступном сговоре и убийстве. На следующий день выступали адвокаты, тоже по несколько часов с каждой стороны. Публика внимала и рук плескала в особенно чувствительных местах. Газеты с репортажами расхватывались, как горячие пирожки. Еще на следующий день присяжные совещались около 3 часов и, наконец, вынесли вердикт. Деласси и Панченко виновны в убийстве, но Панченко заслуживает снисхождения. Муравьева сообщницей не является и должна быть освобождена. И Деласси, и доктор Панченко были лишены всех прав состояния и приговорены к каторге. Деласси бессрочно, Панченко на 15 лет. В апреле прошло апелляционное заседание, которое оставило приговор без изменений. Деласси отправился в Сибирь, а доктор Панченко, поскольку был совершенно слаб здоровьем, напоминаю, ему 60 лет было, доктор Панченко сидел в тюремной больнице Питерских Крестов. Людмила Деласси поехала к мужу в Сибирь. Доктор Панченко никто не посещал. В июне 1911 года, через год после смерти Василия Бутурлина, умерла его мать. Помните, которая жила за границей и сама имела состояние, по слухам, в 2,5 миллиона и была графиней Бобринской. И вот что произошло с ее миллионами, я расскажу в послекасте к этому выпуску. Подписывайтесь на Boosty, Patreon, закрытый телеграм-канал или берите платную подписку в Apple подкастах. И мне даже, да, неудобно так байтить, но просто как я мог бы вас пригласить послушать эту историю по-другому, я ума не приложу. В общем, все ссылки на дополнительный контент и на то, как можно поддержать студию «Либо-либо» и меня, в описании к этому выпуску.

вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Факт-чек – Дмитрий Каторугин, редактура – Катерина Серебренникова, звук – Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами – Юлия Стрекалов.

0: Подписывайтесь на дополнительный контент и слушайте после каста «К закату империи». До встречи через неделю.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Впрочем, сегодня я буду не один. Вместе со мной этот эпизод ведут продюсер Полина Филиппова и редактор Лена Чеснокова. Прежде мы так не делали никогда, но сегодняшний эпизод особенный. У подкаста «Закати сцену» маленький или все-таки не такой уж и маленький юбилей. Вы слушаете 50-й выпуск.
1: Тут фанфары, Миша, такие должны быть. Леша, вставь фанфары.
2: Имперский марш.
0: Там-там-там-там-та-там. За эти полтора года «Закати сцену» побывал в Тбилиси, Париже, Ереване и Риге. У нас в гостях были десятки театральных профессионалов из разных стран. Мы говорили о театре в политике и политике в театре, о самых разных театральных жанрах, от оперетта до перформанса, о разных театральных концепциях и практиках, от театра абсурда до вербатима, о видах искусства, которые находятся в непосредственном родстве с театром, телевизионных ситкомах и стендапе, о театральных книгах, о фестивалях, об отдельных театральных произведениях. Но хотя подкаст по определению жанра субъективный, «Закати сцену» никогда ничего не рекомендовал, за исключением тех эпизодов, в которых я говорю о книгах. Во всех остальных эпизодах ни я, ни мои соавторы никогда не демонстрировали свои вкусы. И сегодня мои коллеги и я будем говорить о спектаклях, которые нам нравятся. Мы, то есть продюсер Полина Филиппова, редактор Лена Чеснокова, продюсер открытых записей Лиза Спиваковская, комьюнити-менеджер Ксения Петрова и я составили список из 50 наших любимых спектаклей. Этот список можно увидеть в описании сегодняшнего эпизода. Это очень разнородный список. Не воспринимайте его слишком серьезно. Это всего лишь то, что нам когда-то понравилось. Там есть драма, опера, балет, современный танец, перформансы, телеспектакли и читки. Есть произведения, жанров которые трудно определить, но мы взяли в этом случае смелость назвать такие произведения театральными.
1: Вся вообще идея «Закати сцены», она была про то, чтобы сделать подкаст про то, как театр в разные стороны выплескивается из того, что мы привыкли считать театром.
2: Я включала, наверное, те пьесы, те постановки, которые для меня переворачивали представление о том, каким может быть театр. Потому что, ну, мы все там, не знаю, смотрели что-то в детстве классическое, драматическое, и нас водили на «Горе от ума», на «Три сестры» и на все такое. Но это, особенно если ты в детстве на это попадаешь, это воспринимается немножко так, как, ну... Ну вот да, вот это театр, вот это театр, а все остальное дальше уже такое более свежее и интересное.
0: Наверное, главный лидер – это Дмитрий Крымов, чьих спектаклей много. В этом списке много спектаклей театра «Док», опер Дмитрия Чернякова, несколько спектаклей инженерного театра «Ахе», несколько спектаклей Алвиса Херманиса, при том, что есть продукции, которые никогда не шли или не показывались в России. Конечно, есть то, что мы видели только в какой-то записи.
1: Поскольку я несколько лет проработала в школе драматического искусства, то видела, наверное, большинство спектаклей Крымова. И поскольку работала я в пиар-отделе, мы с ним про это как-то разговаривали, почему он делает такие спектакли, а не эдакие. И это как раз одна из таких его мыслей, которая мне страшно нравится, что дико трудно играть спектакль по «Горю от ума», потому что у тебя весь зал сидит и шевелит губами в этот момент. Вот вон из Москвы, сюда я больше. И так далее. Театральный мир вот с этой постмодернистской затасканностью каких-то текстов очень сталкивается. И не случайно у нас совсем не так много классических текстов. Может быть, дай бог половина. Я хочу рассказать про «Бесприданницу», которая через «З», и которую я вспомнила просто самый первый. Я ее всем очень горячо рекомендую, потому что это как раз тоже пересказанная пластическим современным языком та самая «Бесприданница» Островского. Оказывается, это такой отличный срез какой-то вот про отношения, про жизнь, про женщин, про то, как они себя как-то превращают в невероятных страдалец безо всякого на то основания. И вот насколько мне было скучно от и пьесы в школе, и университете. И от этого фильма с Михалковым-Паратовым вообще никакого на меня не производило впечатления. Я такая, ну ладно, я не люблю пьесу, но это Крымов, давай посмотрим. И, во-первых, там она поет Жанну Агузарову. Во-вторых, там есть совершенно потрясающая сцена, в которой Лариса рассказывает Паратову о своей любви, которая тащит ее за собой как поезд. Это отличная пластическая работа, по-моему, Маши Смолениновой. В общем, всем страдающим девушкам горячо рекомендую.
2: Мне, на самом деле, жутко неловко, потому что я, мне кажется, не смотрела вот вживую ни одного спектакля Крымова, например. И так вышло, я родилась, выросла, 27 лет прожила в Казани. В какой-то момент работала там в Lifestyle Media, которая, собственно, популяризировала идею, что Казань – лучший город для жизни, в том числе с точки зрения какой-то культурной повестки, театры у нас самые лучшие, и все к нам, кто приезжает, те самые отборные. Вот, поэтому у меня довольно специфический список. Там есть несколько спектаклей, которые были поставлены только в Казани и даже только в Свияжске, потому что у нас была такая лаборатория «Свияжск-артель», сайт «Специфик», куда фонд «Живой город» привозил, значит, много кого, там от Волкострелова до даже Римини Протокол как-то приезжали к нам в Свияжск. Они задружились с местным монастырем и ставили спектакль с участием молодых мальчиков-послушников, которые вот-вот должны стать монахами, про их, значит, какие-то истории. Но его, кстати, я не включила, потому что мне кажется, что это было такое, ну, классное, но такое сырое, и оно и не могло получиться более пропеченным, потому что это все очень быстро делалось. Собственно, поэтому у меня список такой специфический.
0: Тут вступает в дело поколенческая разница. Я понимал, что я тебе завидую, потому что в моем детстве, в моем отрочестве было меньше русской классики, а было некоторое количество таких идеологически насыщенных пьес. Ну, если везло, ты попадал что-то на какую-то сказку. В «Новосибирском тюзе», например, когда я был мальчиком, там был молодой актер, который играл ёжиков и зайчиков. Этого актера зовут Андрей Звягинцев. С тех пор он немножко изменил.
2: Так это кто кому завидует еще?
0: Ну, тогда же я не знал, что это человек, который снимет «Левиафана», и не только «Левиафана». Так вот, конечно, «Тюзы» — это совершенно отдельная история, и для многих из нас, опять-таки, в зависимости от их возраста, это абсолютно какая-то форма и ценностно образующая штука.
2: Про «Тюз» у меня можно коротенькую, смешную, маленькую историю про «Тюз». У меня просто очень близкий друг, он сын продолжатель династии осветителей, казанских осветителей. Они, значит, занимались светом во всех казанских театрах. И вот он какое-то время работал у мамы в театре оперы и балета, и ему там очень нравилось, потом жизнь сложилась так, что там как бы, ну, ставку закрыли, в общем, не было для него работы, и он пошел в ТЮЗ. И он каждый раз приходил с работы вечером куда-то, где мы собирались, и он просто клал вот так вот руку на сердце и говорил, ну, я больше не могу, ну, это медвежатки-поросятки, медвежатки-поросятки, медвежатки-поросятки. Вот, и как бы... Так что да, нет, там тоже были, в общем, и Том Сойер, и все медвежатки-поросятки, это я тоже смотрела.
0: Очень старый спектакль «Женитьба Фигаро», где был занят весь звездный состав театра сатиры середины-конца 70-х годов. Шервинт играл графа Альмавиву, собственно, Фигаро играет Андрей Миронов. Это был телевизионный спектакль, который видела вся страна. Но когда вот, например, мне было 12 лет, театр сатиры приехал на гастроли в Новосибирск, и я видел это живьем. И они играли на чудовищно неудобной, совершенно не приспособленной для этого сцене, на сцене театра оперы и балета. Актеры театра сатиры выходили на эту гигантскую сцену, где совершенно очевидно им было неуютно. Но это был образец как раз вот того театра, который говорил мальчику, росшему на репертуаре провинциального тюза, смотри, дружок, а еще вот можно вот так. Это какой-то совершенно другой театр, который выглядит новым, свежим, противоречащим, ну, тому, не хочу никого обидеть, шаблону, который мы видели.
1: Было мое, в общем, очень сходное впечатление. Несмотря на то, что мы жили довольно близко к Москве, и в московских театрах я оказывалась, но все равно разница между «Синей птицей» в театре Натальи Сац и, собственно, Мироновым, увиденным мною там еще на черно-белом телевизоре, к тому моменту я, по-моему, уже читала «Бомарше», ну, просто доставала до этого места на книжной полке, поэтому «Марше» был мною к тому моменту прочитан, и, кажется, это Пригов. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Многое в тексте «Бомарше» мне было непонятно, а потом, когда я, значит, посмотрела спектакль, стало так понятно, и это вызывало в меня, там, не знаю, может быть, 8-летний, какой-то невероятный восторг. И я поэтому сейчас как-то могу себе сказать, ну да, я вот люблю театр, отчасти еще и потому, что я его видела вот такой тогдашний.
0: Я должен сказать, что, может быть, Пригов и использовал эти строчки, но вообще-то, извини, Полина, это Александр Трифонович Твардовский, поэма «Василий Теркин». Вот читатель, вероятный, скажет с книжкой в руке. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке.
1: Ужасно, Миша. Жизнь необразованного человека полна удивительных открытий.
2: Фрагментарно образованного.
0: Это та самая поколенческая разница, потому что в меня в школе был вбит Василий Теркин, а в тебя уже нет. Если немножко странным образом продолжить эту линию про театр, освобождающийся от театра, то на крайней точке, на полюсе нашего списка будет спектакль, который я бесконечно люблю, который существует много лет в таком пунктирном режиме. Это такой как бы стендап замечательного актера Алексея Юдникова, который называется «Носитель избранная».
1: А, это когда он пересказывает все фильмы, перепоказывает.
0: Он их пересказывает, он их показывает. Это никогда не один и тот же спектакль. Это невероятно смешно, но это больше, чем просто смешно. Это замечательно точно, потому что в этом своем аффектированном комедийном пересказе Юдников демонстрирует, что он в этих пересказываемых фильмах увидел что-то такое, чего ты обычно не видишь. В этом смысле, конечно, хорошо, если ты попал на спектакль, где Юдников пересказывает знакомое тебе кино. Но если это не знакомое кино, ты просто получаешь чистое удовольствие от этого человека-концерта. Земельский — это потрясающая история. Польский режиссер и художник, и видеохудожник сделал моноспектакль. Его показывали на польской программе «Золотой маски». Соответственно, это был, например, какой-нибудь 2008 год, я точно не помню. Это небольшой моноспектакль про то, как выяснилось, что его дед, кумир польской интеллигенции, его книги издавались огромными тиражами, его какие-то колонки и критические работы были страшно популярны. И, в общем, выяснилось, что этот его дед все это время, оставаясь кумиром польской оппозиционной интеллигенции, работал на польскую ГБУХу. Это выяснилось в начале 90-х, и этот человек был еще жив. И, как мне рассказывали мои польские друзья, люди подходили к подъезду дома, где жил этот человек, и бросали его книги. И у этого подъезда росла гора этих книг. И Войтек Земельский сделал моноспектакль. Ну, то есть, это, конечно, мне очень близко, это тоже, так сказать, внуки, но это личный рассказ, рассказ, сделанный, с одной стороны, изощренно, там есть какое-то видео, с другой стороны, это такой вариант стендапа, когда человек рассказывает историю своей семьи, историю своего открытия, и что он по этому поводу чувствует. Это было очень просто, очень суггестивно. Это был довольно короткий спектакль, минут 50, по-моему. И это произвело на меня самое сильное впечатление.
1: Формат этот тоже в свое время меня поразил с этой круговой рассадкой. Я помню, что я тогда только начинала работать в Сахаровском центре. Это был какой-то уже один из там предпоследних показов. Я не была еще знакома с театром «Док». Не была знакома с актерами, и у меня еще при этом прозапогнозия. В общем, короче, из всех участников спектакля я как актеров распознавала, по-моему, только Юлию Ауг, но ее показывали по телеку, и было понятно, что это не настоящий человек. А вот многих из, собственно говоря, участников театральной части этого зала я так до конца и не вычислила именно как актеров. В общем, я поверила Насте Потлай. Мне до сих пор неловко за свою тогдашнюю, значит, наивность, с одной стороны, а с другой стороны, я не помню, чтобы с такой силой меня куда-то переносило в любой другой театральной атмосфере. чтобы я настолько, настолько поверила.
0: Я ужасно не люблю сильные эпитеты. Но вот тут я не могу этого не сказать, потому что это был великий спектакль в том смысле, что он изменил представление о том, как работать с документальным материалом. Это спектакль Юрия Муравицкого и Саши Денисовой «Зажги мой огонь». И в театре ДОК, где всегда работали вот с ортодоксальным вербатимом, вот все, как оно должно быть, и это было замечательно, это было хорошо, появляется спектакль, где персонажи и исполнители, их биографии могут перемешиваться в течение одного монолога. Вот это Дженнис Джоплин, а вот ты, актриса Арина Маракулина, и граница размыта. Это было совершенно потрясающе, это было ни на что не похоже, и стало понятно, что а можно еще и вот так делать, работая с тем самым документальным материалом, который был нашим идолом, фетишем и предметом поклонения на протяжении вот предыдущих 5-6 лет.
2: Мы же пытаемся как-то описать, ну, и ощущения наши, да, и как-то сюжет передать. И описывать современный танец – это же вообще просто удивительный какой-то навык. Это как ролики на Ютубе пересказывать.
1: Но про него гораздо сложнее говорить. То иногда ты смотришь какой-то спектакль, и ты в процессе ничего не понял, и потом ничего не понял. Но столько чувств, что как-то задвинуть их, не заметить, и потом забыть невозможно, а пересказать тоже не получается. Вот мы сейчас хватаемся как бы за то, что легко описать.
0: Поэтому мы не стали ничего об этом говорить. Мы сказали, что мы не чужды современного танца тоже. У нас есть забавный список современного танца, в котором есть Ахат Нахарин, великий израильский хореограф, Пина Бауш, кафе Мюллер, Пин и Бауш. Это уже был один из эпизодов, после которого принято говорить «теперь я такой». Марта Грэм, если не мать, то бабушка современного танца, американский хореограф. У нас там есть Мередит Монк, великий Иржи Киллиан. Пьеса Алана Беннета, такого великого английского драматурга, драматурга, эссеиста, писателя. Ему 90 лет, он продолжает работать, он очень много всего написал. Очень много, и не все это переведено на русский. Так вот, этот его спектакль, этот набор монологов, говорящие головы Talking Heads, его в последней версии выпущены BBC во время ковида. И я призываю всякого, кто любит театр с той самой четвертой стеной, кто любит театр, делающий различия между залом и аудиторией, кто любит театр, построенный на исключительно актерской игре и ни на чем больше, посмотреть телеспектакль по пьесе Алана Беннета «Talking Heads», потому что это просто набор монологов и ничего больше. Это искусство драматурга, это искусство актера. Театр, который продолжает существовать и сегодня, несмотря ни на что. Несмотря на, в том числе, на наши усилия, рассказать как можно больше о том театре, который изменился и перестал быть собой.
1: То есть такой по чесноку театр, без глупостей, без разбрызгивания.
0: Ну вот обидные какие-то формулировки. А вот Набоков, который занимался театром крайне мало, у него есть несколько лекций о театре. Видимо, до него дошли новости о всяких экспериментах 20-х, 30-х, а может быть, уже 60-х годов, поэтому он с гневом описывает всякую интеракцию между сценой и залом как пошлость советского театра.
1: Непримиримый Владимир Владимирович. Мне кажется, что это абсолютная история про Евтушенко и колхозы.
0: Вполне может быть.
1: Он просто не любил советскую власть.
0: Да, и мы прекрасно понимаем, что он ничего этого не видел. Это ему пересказали. Это же такая же радикальная позиция, как и любая другая, что как твоя ирония театру, что это по чесноку.
1: Но при этом не один лишь Набоков, который из эмиграции ругал русский театр, он Ильф и Петров, например... Господи.
0: А Ильф и Петров высмеивали театр Мейерхольда со страшной силой.
1: Голые бояре на трапециях.
0: Голые бояре на трапециях — это вообще-то Булгаков.
1: Театр покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 27-м году при постановке пушкинского Бориса Годунова, когда обрушились трапеции с голыми боярами.
0: Told ya.
1: Вот, you win.
0: Да.
1: Но это хороший переход к Борису Годунову. Опять я, значит, такая с Крымовым. Захожу, прекрасный спектакль, который я в свое время посмотрела, потому что там, во-первых, там есть Герман Лукомников. Если кто-то не знает, кто такой Герман Лукомников, то я им завидую, потому что это прекрасный поэт и прекрасный актер, он играет юродивого. А во-вторых, потому что я страшно люблю Бориса Годунова. Вот такое странное признание. Мне кажется, это один из лучших театральных текстов своего времени.
2: Это, кстати, интересно, потому что я тоже очень любила почему-то вот в старшем школьном возрасте Бориса Годунова, и я очень просила маму, чтобы она сводила меня на оперу. Только опера была у нас. Но я уснула, конечно же. Мы два раза ходили, и я дважды засыпала, потому что это невозможно абсолютно 3 часа.
1: А я на опере всегда засыпаю в конце первого акта на 15 минут. А потом все нормально, дальше в буфет сходили, и все хорошо. И потом могу досмотреть, да. Но проблема в том, что последние 15 минут первого акта, как правило, происходит какая-нибудь кульминация, и дальше очень сложно понять, что случилось, собственно.
0: Ну, если мы перешли окончательно в модус...
1: Стыдных признаний.
0: Стыдных признаний, которые мы почему-то решили сделать публично, я должен сказать, что мне никогда не получилось ни дослушать, ни посмотреть оперу «Хованщина».
2: Это вообще unreal просто.
0: Меня есть оправдание, потому что мой папа музыковед, который это привел меня в театр, но я, честно, слушал первое отделение в антракте, он сказал, ну ладно, пойдем. Видимо, ему то, ну, он слушал «Хованщину» далеко не первый раз, но он, видимо, хорошо понимал мои чувства, и мы занялись чем-то куда-то более увлекательным. Так что, увы.
1: Ну, «Хованщины» нет в списке. Мы никому не обещали.
0: Мы, конечно, много говорим про Крымова и про то, как складывались наши нелады с Мусоргским. Но вообще, можно сказать, что в нашем списке есть и Шиши Поп, и Ахат Наарин, и Валерий Фокин, и Мэтью Борн. Так что... Мы следим за тем, что происходит в театре, в мировом театре тоже.
2: В списке есть спектакль «Однажды летним днем» по пьесе норвежского драматурга Фоссе. И это был абсолютно удивительный опыт, потому что вот к этому списку факторов, которые мы перечислили, да, что может там в сценографии что-то пойти, что-то осветитель, там еще был фактор перевода, потому что это было в Казанском театре имени Камала, это ставил Фарид Бекчентаев, и это был спектакль на татарском языке. И когда ты русскоязычный человек туда приходишь, тебе выдают наушники, ну, чтобы слушать перевод. Понятно, что пьеса переведена, текст известен, то есть у синхрониста, ну, как бы написаны какие-то опорные реплики, но, естественно, тоже как бы актер может что-то в процессе поменять, и переводчику нужно под это как-то подстраиваться. И это живой перевод, да, то есть это не запись перевода. И это в целом удивительный опыт, когда ты как бы аудитория единая, но там есть татароязычные люди, да, которые все сразу понимают и сразу реагируют. И есть ты, как бы у тебя немножко все с опозданием происходит. И вот люди, которые много и часто ходят в Камалский театр, они говорят, что от переводчика тоже очень много что зависит. И это иногда ты смотришь разные спектакли, потому что тебе просто немножко по-разному это все дело переводят. Но я этот спектакль включила еще и потому, что это был, в принципе, какой-то удивительный опыт и удивительное ощущение включенности в какой-то вот мировой контекст, потому что, ну, обычно что мы думаем, там, татарский театр, там, какая-нибудь татарская классика, «Голубая шаль», песни, пляски, «Сабантуй», а это было очень... Очень странная, очень лаконичная пьеса, и в России ее не ставили до этого, да, то есть ее вот впервые поставили на татарском. И кажется, что нет более далеких как бы культур друг от друга, чем татарская и норвежская. Но здесь это было как-то супер органично, ну еще и вот и переводчик еще не подкачал.
0: У нас есть некоторое количество гамлетов, что показательно. Оба гамлета, что у нас есть, это гамлеты литовских режиссеров. Это гамлет Эймонтаса Некрушаса, поставленный в 90-е и выпущенный 15 лет спустя, гамлет Оскара Крашуноваса. Это совершенно разные спектакли. Каждый из них очень про свое время. Некрушас такой из 90-х. И гамлет Крашуноваса, который, скажем, сегодня мне нравится больше, ну, может быть, это больше говорит про меня, а не про этот спектакль, он, конечно, про нервную давящую эпоху вот уже конца нулевых, когда всем, и театру в том числе, понятно, что история не закончилась, история продолжается и, возможно, продолжается самым неприятным образом. В этом смысле «Гамлет» и «Датский королевский двор» версия Коршуновоса, который на самом деле спектакль по спектаклю, этот спектакль играется как бы в такой большой гримерке во время действия. Очень часто актеры смотрят сами на себя в зеркала, вот ровно такие зеркала, которые в актерских гримерках. Я должен сказать, что я несколько раз сознательно отказывался от синхронного перевода и, скажем, того же самого Некрашевского «Гамлета», когда я его смотрел первый раз в жизни живьем, уже потом в записи, я снял, совершенно сознательно снял наушники. Мне просто было важно слышать, как разговаривают.
1: Ну ладно, «Гамлета» все знают наизусть. Там, в общем, известно, чем дело кончится. Это вам не Евгений Онегин.
0: Ну, не скажи. Всякое может быть и в «Гамлете», и тем более в Евгении Онегине. Но, по-моему, это прекрасный опыт. Я делал так несколько раз. Ну, да, конечно, лучше всего с классикой типа Шекспира, поэтому я, например, смотрел спектакли на грузинском и на иврите. Полагаю, что основные мысли, основные сюжетные ходы сохранятся. Но мне кажется, это довольно важный опыт такого целостного восприятия театра.
1: Я всегда это, знаешь, я всегда это воспринимаю как некоторое хулиганство со своей стороны. И у меня есть такой способ ходить в театр, на самом деле, в основном в оперу, в виде героя Зощенко. Помните, он смотрит «Даму с камелиями», это попелась полчасика, и Богу душу отдала.
0: Да-да-да. Извини, но это тот мой момент. «Дама с камелиями» — это драма, а опера называется «Травиата».
1: Вот. Все получилось. Нет, по-моему, рассказ зощенковский называется «Дама с камелиями». Нужно, во-первых, забыть либретто, забыть какой сюжет. Во-вторых, значит, не смотреть в синхронный перевод, который там сверху строчкой. И в-третьих, дальше, собственно, правила игры. Нужно угадать, кто герцог.
2: Вычислить всех с туберкулезом.
1: Понять, чей, значит, цветок невинности будет попран, и какая юная дева умрет к концу третьего акта. Вот это обычно занимает меня ровно все то время, которое я, значит, провожу, не засыпая. Потом я засыпаю, а дальше начинается второй акт, и там ты уже пожинаешь плоды собственной догадливости.
0: Мы не обещали, что мы маломальски используем театроведческий или даже критический дискурс. Мы болтаем о том, что нам понравилось, что на нас произвело впечатление. И у школы мы говорим об опере. Я не могу не рассказать о очень важном для меня опыте. Это была не первая опера Дмитрия Чернякова, которую я увидел, но, кажется, я могу ошибаться, это была одна из тех первых опер, где Чернякув был и сценографом собственной постановки. Это «Похождение повесы», это самое начало нулевых, новая сцена Большого театра в Москве. Совершенно потрясающий по визуальности спектакль. Ну и кроме того, как всегда у Чернякова, оперные актеры играют как драматические актеры. Так вот, там есть одна из центральных сцен, где главная героиня поет арию, стоя на Лондонской улице, и вообще-то мы видим Лондонскую улицу, фонари, фасады, а параллельно происходит действие в каком-то другом пространстве, как бы сцена разделена на две части. И вот в одной из частей эта героиня поет свою арию, стоя под фонарем в круге света в ночном Лондоне, а рядом мы видим здание в разрезе, где нам предъявлены многие пороки современного общества. Массовая сцена. И это все было так невероятно точно сделано, невероятно закончено. Каждая деталь была отточена, что совершенно меня, не знаю, как остальных зрителей, не удивило, когда вот та лампа, под которую стоит героиня, она начала как бы изгибаться и нависать над ней все больше и больше и больше.
1: Просто на нее сползает, такая как в хорроре эта лампа.
0: Да, певица допела свою арию, действие продолжалось. Но, естественно, после спектакля я выяснил, что это была, как бы сказать, не фича, а баг. Никто не предполагал, что что-то случится с этой уличной лампой, но мастерство исполнительницы было таково, и я полагаю, что мастерство мы имеем в виду не только вокальные и драматические данные, но и самообладание, что все это восприняли как должное, как один из вот тех самых исключительных, потрясающих в наше воображение визуальных ходов.
1: чем мне нравится театр, можно смотреть один и тот же спектакль, он всегда будет немножко разный. Иногда видно, что осветитель пьяный, иногда лампа опадает, а иногда просто вдруг кто-то в ударе, и какой-то эпизодический персонаж вдруг сияет и собой затмевает всякую сцену. И это, как помните, в «Форресте Гампе» про жизнь как коробка шоколадных конфет. Вот театр всегда какая-то такая коробка шоколадных конфет, и мне это страшно нравится. Не знаю никакого другого жанра. Ну, может быть, кстати, стендап, про который тоже у нас был выпуск, да, когда это такая очень живая штука, несмотря на то, что вроде бы это один и тот же текст, вроде бы все это давно известно, но вдруг какое-то новое и другое. А какие вот из этих наших списочных спектаклей вы видели не по разу?
0: «Волшебную флейту» постановки Ингмара Бергмана я смотрел как минимум раз в год, а первый раз ее посмотрел, я думаю, в конце 90-х на кассете ВХС.
1: Тут должна быть сноска для наших юных друзей. Мне интересно про трехгрошовую оперу. Подозреваю, что это Ленина тура.
2: Да, это тоже мое региональное наследие. Вот Славутский есть такой у нас режиссер, и обычно с ним связано все самое плохое, что говорят про Казанский театр, потому что он его так как-то монополизировал, сына своего везде в главные роли ставит. Но там есть очень забавная особенность, что там почти все спектакли, даже если они изначально не музыкальные, они всегда музыкальные. У меня что-то плохо, и я сейчас пойду и потанцую. То есть это как бы драматический театр, это не мюзикл, но там очень много музыкальных сцен. И вот «Трехгрошовая опера» — это как будто бы редкий спектакль, где это было уместно, и он абсолютно хитовый, он шел много лет. Вот, кстати, наверное, его я тоже смотрела несколько раз. Ну, и как бы для меня это было одновременно и знакомство с какой-то нероссийской драматургией, которую мы не проходили в школе, и я потом как-то так текст прочитала. Ну, и просто какое-то вот теплое воспоминание. То есть, в принципе, его даже можно, наверное, вырезать будет из этого списка, но вот это что-то, вот, короче, очень теплое и очень хорошее, что я вспоминаю про театр из детства.
0: После того, что ты сказала, категорически нельзя его вырезать из этого списка, потому что это важная штука. На самом деле, у меня там много спектаклей, которые я пересматриваю, и некоторые из них я даже живьем видел несколько раз. А у тебя кто? За исключением Крымова, естественно.
1: Вычеркивай. Слушай, иногда, значит, я пересматриваю угаровский вариант пьесы Данилова «Сережа очень тупой». Это дико страшная вещь. Вот когда по какой-то неизвестной мне причине меня тянет испугаться, мне кажется, это один из просто самых страшных текстов, какие есть ever, причем на таком каком-то очень животном уровне. Не знаю, в общем, может быть, он не производит на других такого впечатления, но у меня просто всегда волосы на загривке встают, и какое-то такое очень резкое, очень абсурдное погружение в этот маленький мирочек, которое меня захватывает всякий раз чуть более чем полностью. Я очень по-честному пугаюсь. Это про человека, к которому в дом приходят три незнакомца и продолжают там сидеть. Я даже не могу это как-то, знаешь... То есть это настолько абсурдная конструкция, вот просто три человека у тебя все время сидят дома, и какой-то сверток, который был найден на улице, и женщина этого Сережи понимает, что его ни в коем случае нельзя было брать и вообще нельзя было к нему прикасаться. А этот Сережа очень тупой, и он не понимает, в чем там дело, и ты настолько включен вдруг становишься в эту ткань этого повествования, что ты прекрасно понимаешь, почему Сережа очень тупой. Наверное, это можно назвать магическим реализмом, такой мистический реализм, я не знаю.
0: Это очень интересно, потому что у Угарова уже была пьеса со схожим сюжетным ходом «Двое в твоем доме». Но там все было.
2: Ой, я, кстати, смотрела.
0: Да. Но там все было предельно реалистично. Да, вот этот белорусский оппозиционер Владимир Некляев, он под домашним арестом, и в его доме постоянно находятся два ГБшника. Там тоже очень высокая доля абсурда. Но у Данилова это
1: реальный абсурд, да. А у Данилова это какой-то совершенно вот запредельный абсурд. Это ситуации, которых не возникает в твоей жизни с одной стороны, а с другой стороны эмоциональный фон этого, какая-то вот вязкость такая, как в дурном сне. Все это такие знакомые чувства, а потом они такие раз и закончились. Ты как бы ноутбук закрыл, и это перестало, и это отпустило. И я такой, господи, какой хороший спектакль, хорошо, что закончился.
0: Спасибо всем нашим слушателям, которые были с подкастом «Закати сцену» на протяжении этих полутора лет. Продолжайте оставаться с нами. Мы ни в коем случае не завершаем свою работу. Будем продолжать. Сегодня с вами были Полина Филиппова, Лена Чеснокова и я, Михаил Калужский. Мы встретимся с вами через неделю.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Так, как выйти-то отсюда?
1: Никак!
3: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
1: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
3: Привет, я Витя Исаев.
1: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи просто десятилетиями.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
1: Аниме?
3: Аниме.
1: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
3: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
1: Ну да, кстати говоря, правда.
3: Мы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
1: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю по этому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
3: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
1: Ну, так я вижу мир, Витя.
2: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос. Как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?» И как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать? Как именно начать коннектиться?
1: Маша, привет!
4: Здравствуйте!
1: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
4: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
1: Господи, я желаю тебе удачи!
4: Спасибо большое!
1: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
4: Да.
1: А ты будешь жить в общежитии?
4: Ну, скорее всего, да.
1: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно быстро сможешь найти друзей.
3: А куда ты переезжаешь?
4: В Москву.
3: А на кого ты хочешь учиться?
4: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
3: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
1: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
4: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
3: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается на самом деле.
1: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
3: Ну да.
1: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
3: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но было уже после 7, а в Литве заведения, учреждения закрываются после 7. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? Я говорю, да мне домой надо, к ребенку. Он сказал, да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, ну, типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
4: Это история замечательная, конечно.
3: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
1: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит, наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Ну, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
4: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
3: Да, наверное. Не знаю, можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
1: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
3: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
1: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал, ну давай. И все.
3: Мы встретились, прогулялись и после этого написали последнюю дискотеку. Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то.
1: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено какое-то интересное...»
3: Территориально мы находимся.
1: Ну да, а я просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню».
3: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода. Ну, то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое.
1: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, да, есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти... ну, территориально есть некоторые возможные нюансы. Окошки. Что по условиям? Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там три переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
3: Как было бы просто, да? Мне кажется, что искренность – это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
4: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
1: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
5: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе. Это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
1: Таня, привет!
5: Привет!
1: Как дела?
5: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
1: У тебя, получается, какой-то такой дом на колесах сейчас?
5: Нет, я на корабле.
1: Слушай, как интересно, ты сказала, что там другой этикет, другие правила, а ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы, потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
5: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки. Мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличике играю, завтра я с этим в куличике играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
1: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, и все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
3: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
1: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
3: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
1: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями, но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются, и такие вещи вам больше вообще не мешают.
5: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, то когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот. Но это нормально.
3: Mm-hmm. А какие вопросы ты им задаешь?
5: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
1: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.
5: Нет, ну не так, не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них прям вступать в гости. Ну, почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. Mm-hmm. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И Кайф. Болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет.
3: Итальянцы вот. Тоже так делают.
5: Да, да.
1: Все счастливые люди так делают.
3: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
1: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко как бы увидела эту штуку, потому что первое время как и все люди, которые переехали, я искала все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы. И это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка.
4: Жесть.
1: Ну, сначала показалось странным, суховатым. А теперь, знаешь, с чаем...
3: За уши не оттянешь.
1: За уши не оттянешь. С чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться, и ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
4: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
6: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке. И когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу: «А почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо». В общем, моя проблема в том, что я хочу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где родиться. Во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я... не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
1: Привет!
7: Здрасте.
1: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться. И мне кажется, это ужасно несправедливо.
3: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься. Скорее, наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
5: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
3: То есть вы ходите друг к другу в гости, да?
5: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, в которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
3: А семьи ваши знакомы?
5: Ну так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
3: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
5: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
1: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
3: Ну, в общем, такой себе ответ в стиле «жизнь растает все по своим местам».
1: Слушайте, ну, мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками, очень часто на любой вопрос ответ такой: «Здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто немножко подождать».
3: Ну, вообще не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни.
1: Особенно по той, которую ты никак не выбирала.
5: Спасибо.
1: С тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию. Мы можем задонатить деньги на благотворительность, мы можем своими действиями и поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны, и очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины, которая она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести, что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
7: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот, но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
1: Привет, Игорь!
7: Привет.
1: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
3: А чем ты вообще увлекаешься?
7: Я иногда играю на синтезаторе.
1: Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
7: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
3: Класс.
1: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей. Но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам. И тогда сразу находится о чем поговорить.
7: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
1: О, класс.
7: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
3: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе. Но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно. То есть для меня была непонятна эта дружба.
1: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
3: Я был странный,
1: я увлекался. Но ты был супер уверенным в себе. Ну, в целом, я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки, где?
3: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
1: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
7: Ну да, можно.
3: Это будет круто, вы будете писать песни.
1: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
3: Басист, вокалист. Или ты поешь?
7: Ну, я и играю, и пою.
1: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным.
7: Ну да, будет прикольно.
3: Спасибо тебе, что позвонил.
1: Пока, спасибо.
7: Пока-пока.
1: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится.
8: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? К как дальше с ними общаться и как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн.
9: Привет!
10: Мне, если честно, не верится вообще.
9: Мне так радостно тебя видеть. Ты такая радостная, улыбчивая, позитивная. Да? И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
10: Я уже немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которыми я могу поделиться, которые мне помогли.
9: Это было бы очень интересно.
10: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает, и мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
9: Господи, я мечтаю о таком друге. Ты очень классный друг.
10: Спасибо.
3: Совет номер два.
10: Совет номер два. Есть люди, которым недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика, или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами, не знаю, вот как-то так.
9: А ты знаешь, я что видела, что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще, они парно сопрягаются друг к другу, и если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
10: Ничего себе.
9: Да.
10: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, открытки.
9: Ты уже так делала?
10: Нет, у меня так подруга делала.
9: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку. И как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
10: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
9: Или фильм смотреть вместе, сериал.
10: О, да.
9: Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
3: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как начал отдаляться, и у меня появился новый как бы лучший друг Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться.
9: Объединились против третьего.
3: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
9: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать?
3: Можешь скинуть. Ну, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал четко понять, что его не интересует как бы эта идея, что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
9: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
3: Исправительные.
9: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование, и почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики. которые я пытаюсь перенять. И один из них – это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
3: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним общался с 7 класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
9: А потом
3: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается иначе. И я понимаю, конечно, дружба – это процесс. То есть дружба – это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга, и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
9: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
3: Back to differ, как говорится.
10: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в два месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
9: Это очень ценное качество.
10: Интересно, да.
9: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться полгода, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
10: Конечно, да.
9: Класс, это очень круто.
10: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
9: Вы знаете, еще вот, Витя затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание – это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебя так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня номер один.
10: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься? Или просто пока и все?
9: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю. И я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы. Но... просто все, это общий такой фидбэк. Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли, она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать, и говорит, да, Лиз, ладно, я уже знаю, мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла, и ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. Хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
3: Вот мы и пришли.
9: Нет, ведь просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
10: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Я не знаю, это прям я супер долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты тоже переживаешь.
3: Да, вот. Это правда.
9: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
10: Да.
3: Ну да.
9: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
10: Ничего себе.
9: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
3: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
9: Была.
3: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
9: Ну, с тобой, да. С другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей, и я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно, но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня Ну, может, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
3: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
9: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
10: Спасибо, спасибо, пока.
9: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, и только мы с тобой сидим.
3: Остались клоуны.
9: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
3: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
9: Спасибо, очень приятно. Пока.
3: Увидимся.
9: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
11: Спасибо, тетя Монеточка.
9: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
3: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
9: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
3: Пока.
12: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Привет, я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
2: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
5: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
6: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
5: In all other mammals, that switch doesn't happen.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of
6: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
5: Why do the cells do that? Well,
6: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода. Борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах, а это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге, тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики Либо-Либо Плюс. Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
7: Right. David, how do you live with all that knowledge?
2: I mean, how do I, sorry, what?
7: How do you live with it? And how do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids? And
2: I've got kids.
0: И вот он мне сказал, что да, у него есть дети, но что он отличается от своих генов. Он сказал буквально: «Я — это не мои гены». Он даже сказал: «Моим генам плевать на меня. Все наши эмоции, наши беды, радости, страдания, любовь — все это то, как гены эволюционировали, чтобы распространять себя дальше в будущее. Им совершенно безразлично, как это происходит, через страдания или через счастье. И поскольку им нет дела до меня».
8: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто

которая лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другой, другой дерево, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Багровым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя.
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
2: Отчасти за справкой относительно эпохи, отчасти потому, что меня вечно тянет к старым мастерам, я открыл недавно «Декамерон» Боккаччо. В конце четвертой новеллы «Седьмого дня» я прочитал: «Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье». Мне так понравилась эта строчка, такой свежей и чистой она, рожденная почти 7 веков назад, современница текстов Петрарки и Чосера, войны гвельфов и гибеллинов, любви Данте и Беатриче, показалось мне, что я захотел взглянуть на нее в других облачениях. Дело в том, что «Декамерон» я читал в переводе Александра Веселовского, филолога и литературоведа еще 19 века. Но я знал, что в веке 20-м «Декамерон» на русский переложил Николай Михайлович Любимов, переводчик Сервантеса, Рабле и Пруста, которого я очень высоко ценю. Так что я решил по своему обыкновению сравнить переводы. И вот я открыл перевод Любимова. И в конце четвертой новеллы «Седьмого дня», к своему удивлению, прочитал: «Да здравствует любовь, а на деньги наплевать». Что-то определенно смешалось в доме Боккаччо. «Да здравствует любовь, и да погибнет война», и «Да здравствует любовь, а на деньги наплевать» было не слишком похоже на перевод одной и той же строчки. Получается, кто-то из них ошибался. Но Веселовский – это голова, и Любимов – это голова. Веселовский и Любимов – это две головы. Так что мне пришлось обратиться к оригинальному тексту. Там, в конце четвертой новеллы «Седьмого дня», я прочитал: «E viva amore, e moia soldo, e tutta la brigata». Казалось бы, ответ на поверхности. «Soldi» – это деньги по-итальянски. «Soldo» – название итальянской монеты, известное каждому, кто знает, откуда достают 4 сольдо. Значит, Любимов прав. Речь идет про деньги. Но кое-что определенно не устраивало меня в этом простом ответе. Я понимал, что Веселовский не мог просто выдумать эту войну. Это было бы на него не похоже, где-то же он ее взял. И потом, я знал, что слово «солдат» родственно итальянскому «сольдо», потому что в Италии солдатами называли наемников, готовых воевать за «сольдо», вынутые из толстых кошельков. То есть связь между самим этим словом, словом «сольдо», и войной в той или иной степени была мне знакома. Так что перевод Веселовского не мог казаться простой ошибкой. И я решил заглянуть в другие переложения Декамерона. Первый же перевод на английский, который мне попался, поэта Джона Пейна, тоже перевод 19 века, подтвердил, что моя интуиция меня не подводит и что версия Веселовского не случайна. «So long live love», – писал Пейн, – «and death, the war and all its company». «Смерть войне». И счет стал 2-1. Остановиться на этом я, конечно, уже не мог и заглянул в более поздний перевод на английский Джорджа Генри МакВильяма. «Long live love, therefore», – писал МакВильям, – «and the plague on all skinflints». «Да здравствует любовь и чума на всех скряг». Ну, во-первых, мистер МакВильям, вряд ли молодые люди, бежавшие из Флоренции от чумы, стали бы призывать ее на чью бы то ни было голову, даже скряг, даже метафорически. Но, во-вторых, счет стал 2-2, потому что скряги определенно относятся к деньгам в большей степени, чем к войне. В поисках истины я отправился на Пиренейский полуостров и взял переводы на португальский и испанский. Португальский прославлял любовь и проклинал войну. 3-2. Испанский прославлял любовь и проклинал алчность. 3-3. В отчаянии, я тогда еще не понимал, что мой поиск только начинается, и думал положить ему решительный конец, я постановил открыть польский перевод этой новеллы и довериться ему как самому себе. Нет, больше, чем самому себе. Себе я не слишком доверяю. И потом, не зря же я столько усилий подарил польскому языку. И вот сейчас он отдзякует меня за старание с целой души. Так что я взял польский перевод Эдварда Бойе, Только не надо такими быть, пусть фамилия вас не смущает. Он родился, работал и умер в Варшаве, оставив после себя россыпь знаменитых польских переводов, среди прочих, например, «Дон Кихота» Сервантеса. И представьте себе глубину моего разочарования, когда, добравшись до четвертой новеллы седьмого дня, я обнаружил, что в польском переводе последняя строчка, та самая про любовь, войну и деньги, просто отсутствует. Тем не менее, пережив эти сложные эмоции, я продолжил свои поиски. «Хай живе любов, хай западеться війна і все її кодло», утверждал украинский перевод Миколи Лукаша. И счет стал 4-3. «Полцарства за любовь и долой скряк из Купердяев», отвечал ему английский перевод Гвидо Уолдмана. И 4-4, как когда-то на Энфилде. «Нет, все-таки будь проклята война!» – вмешиваются авторы английского перевода 70-х. И 5-4. «А я, – говорит переводчик на английский нулевых Кормак О'Кулленон, – одолею вашу войну. Да здравствует любовь и к черту жадность!» 5-5. Боккаччо на армянском в моей походной библиотеке не было, но мне удалось найти аудиокнигу «Декамерон», начитанный по-армянски. И что вы думаете? Чтец в конце четвертой новеллы седьмого дня решительно произнес: «Кетце уременсере, ев ангцин патеразм, унра вишвацкнере болор». «Да здравствует любовь, и да исчезнет война и ее отребья». Счет стал 6-5. Дело уверенно шло к тайбрейку, когда я нашел книгу, которая, казалось, должна была дать мне чистый виннер с подъемным драйвом, как сказал бы Владимир Набоков. Это был современный английский перевод Уэйна Риборна, специалиста по итальянскому возрождению. Перевод, снабженный подробнейшим примечанием и получивший в 2014 году награду американского Пен-центра. Затаив дыхание, я добрался до искомого места, последней строчки четвертой новеллы седьмого дня, и прочитал: «So long live love and death to avarice and all his company». Снова алчность. Снова деньги и 6-6. Однако в этом издании злосчастная строчка наконец-то сопровождалась развернутым примечанием. «Последнее предложение Лауретты», — сообщала книга, — «перекликается с ее восхвалением любви в начале этой новеллы». Впрочем, не ясно, почему она осуждает алчность. Уточнение в скобках: «сольдо» — тире, «деньги» — «плата». «Да и сама структура предложения вызывает недоумение», — продолжает Риборн. «Сначала Лауретта говорит: „Да здравствует любовь“, затем „смерть алчности“, а потом добавляет „Э тутта ла бригата“, что я перевел как „и вся ее компания“, имея в виду всех, кто связан с алчностью». Однако некоторые редакторы и переводчики полагают, что эта последняя фраза является объектом и должна относиться к „Да здравствует“. Таким образом, Лауретта может говорить и так: «Да здравствует любовь и вся ее компания, и смерть алчности». Или даже: «И так, да здравствует любовь и вся наша компания, и смерть алчности». Конец цитаты. Последнее замечание Риборна сразу напомнило мне переводы на испанский и португальский, потому что там были выбраны именно такие трактовки. Посмотрите. В испанском: «Да здравствует любовь и да погибнет алчность, и да здравствует компания». Вероятно, имеется в виду наша. В португальском: «Да здравствует любовь, да погибнет война, да здравствует вся наша компания». В этой последней трактовке есть смысл, поскольку Боккаччо многократно употребляет в Декамероне слово «бригата» именно в отношении компании рассказчиков, бежавших из Флоренции от чумы. Однако все это никак не отвечало на мой первоначальный вопрос. Так все же война или алчность? Раздор или деньги? Что проклинает Боккаччо словом «сольдо»? Именно на этом этапе своего поиска я понял, что теперь неизбежно расскажу о нем вам. И, конечно, у меня сразу же раздался в голове голос, даже не голос, а истошный крик наших зрителей и переводчиков. Самый первый и обязательный вопрос, который у всех представителей этой профессии, разумеется, уже возник. Какой контекст? Ведь чего проще? Прочитать еще раз четвертую новеллу седьмого дня и, исходя из описанных там событий, выяснить, что подходит по смыслу – проклятие в адрес войны или проклятие в адрес алчности. Что же, я так и сделал. Более того, я даже записал четвертую новеллу седьмого дня целиком, в аудиописьме для наших дорогих спонсоров на платформах Patreon и Boosty. Все ссылки я оставлю в описании. Впрочем, кажется, я забыл вначале представиться. Didn't I? Парефцес и бенвенуто не только Челлини. Меня зовут Армен Захарян. Это литературный канал Армен и Федор, где мы говорим о литературе так, как большую часть времени не говорят о литературе на некоторых других каналах. Простите, это самое уверенное в себе описание, на которое я способен. То ли дело Федор с литературного канала Армен и Федор. О, это уже совсем другая история. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою Боккаччо молодого и множество его причуд. Благослови мой краткий труд, о ты, Челлини Аркебуза, ты верный выстрел мне вручив, не дай блуждать и вкось, и вкрив. Довольно, с плеч долой обуза, я алгоритмам отдал честь, хоть поздно, а вступление есть». Вернемся к нашим баранам, как часто приговаривал повелитель карнавальных форм мэтр Франсуа Рабле. Мы остановились на контексте. Тему всех рассказов седьмого дня Декамерона задает шутник Дионео. И вот какой предмет он избирает. «В седьмой день, — говорит он, — мы будем рассказывать о штуках, которые во имя любви или же ради своего спасения вытворяли со своими догадливыми и недогадливыми мужьями жены». Рассказывает четвертую новеллу седьмого дня Лауретта. В ней повествуется о богаче и ревнивце Тофано. Итальянцы произносят это имя как Тофано, но вы уж простите, я сохраню то произношение, к которому приучил меня Ерорд Масс, иначе говоря, третий участок, где мы обсуждали когда-то Декамерон с дядей Араиком. Так вот, сказанный Тофано ни с того ни с сего принялся ревновать свою жену, красавицу Монну Гиту. Она, оскорбленная его подозрениями, решила извести его той самой хворью, которую он опасался без всяких для того оснований, и сошлась с одним симпатичным молодым человеком. Когда же Тофано однажды ночью попытался поймать ее на измене и опозорить перед всем городом, она обхитрила его, повернула все так, как будто это он перед ней виноват, и обвинила перед соседями в пьянстве и мужланстве. Родственники Монны Гиты намяли Тофано бока, после чего он усвоил урок и попросил жену вернуться под тем условием, что больше не будет ее ревновать. Вот, собственно, и все. В переводе Веселовского эта новелла заканчивается так. Увидев, что он попал впросак, и ревность не привела его к добру, Тофано, очень любивший жену, прибегнул к посредству нескольких друзей и так устроил, что он в добром мире снова залучил жену к себе в дом, обещая ей никогда более не ревновать ее. Кроме того, предоставил ей делать все, что ей угодно, лишь бы так осторожно, чтобы он того не заметил. Так он и сделал, как крестьянин-дурак, что помирился, попав в просак. Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье. А вот как заканчивается четвертая новелла седьмого дня в переводе любимого. Тофано понял, что остался в дураках, и что ревность до добра его не довела. А так как он по-своему любил жену, то положил прибегнуть к посредничеству друзей. Друзья ему породили, он со своей стороны обещал больше не ревновать, предоставил жене действовать как ей угодно, но только так хитро, чтобы он ничего не замечал. И жена по доброй воле вернулась к нему. Дурак мирится, только пуще срамится. Да здравствует любовь, а на деньги наплевать. Не знаю, как вы рассудили на данном этапе, а лично я, говоря откровенно, был озадачен. Внимательное перечитывание этой новеллы в попытке выбрать-таки один из двух вариантов привело меня к тому, что ни один из них этой новелле по-настоящему не подходит. «Человек никогда не бывает один», – писала поэтесса Наталья Крандиевская. Вот и в этой ситуации я оказался не одинок и обнаружил, что часть переводчиков уже сталкивалась с этой самой эмоцией, вот только в отличие от меня, мириться с ней не стала. Так, например, переводчик Декамерона на французский, Антуан Сабатье. «Явно чувствуя, что вы, мессер Боккаччо, воля ваша что-то нескладное придумали», заканчивает четвертую новеллу седьмого дня так. «Да здравствует любовь, что исправляет людей. И да умрет навеки ужасная ревность, что заставляет их совершать столько ошибок». Вот это уже другое дело. Вот это, наконец-то, эпилог, который адекватно подходит к новелле Боккаччо. И никаких ошибок. Мерси Боку, хоть один разумный человек нашелся. Есть только одна проблема. Боккаччо этого не писал. Переводчик просто заменил вывод, который справедливо показался ему ни к ветряку, ни к прянику неподходящим, на логичный и последовательный, но полностью созданный им за Боккаччо. Так что да здравствует переводческая школа 18 века, к которой и относится месье Сабатье, могшая позволить себе с таким изяществом выправлять этот мир там, где с ним что-то не в порядке. И будь проклят прескриптивизм и все его отродье. Прочие же переводчики, тоже чуявшие подвох, решили рассчитаться с Боккаччо по-своему и заменить его несуразицу на свою собственную, чтобы неповадно было вводить людей в искушение. Так, например, переводчик на болгарский Николас Стойков-Иванов закончил четвертую новеллу «Седьмого дня» так. «Да здравствует Амур, а царь Пиндар и все его поклонники пусть лопнут». Как тебе такое, Джованни Боккаччо? Но это, ясное дело, перегибы на местах. Большинство переводчиков Боккаччо все-таки спорило об алчности или скупости с одной стороны и войне и раздоре с другой. Пожалуй, если делать выбор именно между ними, то, ориентируясь на содержание самой новеллы, он должен быть сделан скорее в пользу алчности, которая, может быть, здесь хотя бы из-за худалой, но метафорой ревности. Боккаччо немало строк посвящает в Декамероне бичеванию ревности. Сама эта новелла во многом тоже про ревность, так что можно предположить, что здесь имеется в виду чувство собственничества, нежелание делиться любовью с другими. Да, все это не слишком убедительно, но вот только война, судя по контексту, тут вообще ни при чем. И ее, конечно, можно притянуть, потому что все ко всему можно на свете притянуть, но для этого понадобятся дед, баба, внучка, жучка и бурлаки на Волге, причем желательно ГАЗ-21 в исправном состоянии. Словом, привлечение контекста не только не помогло, но и окончательно запутало меня, так что в поисках уже хоть какого-то решения я открыл роскошное, очень подробное издание Боккаччо на 2000 страниц с комментарием профессора Римского университета Рома Тре Маурицио Фьориллы. Мне, хотя, наверное, уместно будет сказать уже нам с вами, несказанно повезло. И эта строчка в данном издании сопровождалась примечанием. Конец четвертой новеллы «Седьмого дня» профессор Фьорилла комментирует так. Здесь следует, цитирую, «una singolare euphorica esclamazione», что, переводя как можно ближе к тексту, означает «единичное» или «уникальное» или «стоящее отдельно» эйфорическое восклицание. «Да здравствует любовь», с которой Лауретта начинает свою новеллу, «и пусть погибнут деньги», в скобках, то есть «пусть погибнет жадность». И да здравствует вся компания. Словом, опять жадность и алчность. Должно быть, та самая, которая одолела Тофано, который ни с кем не захотел делиться радостью своего брака. К этому приговору я решил присовокупить импровизированный опрос общественного мнения, который удался мне благодаря вашей помощи в моих социальных неводах, где можно узнавать о наших с Федором планах, выступлениях и открытиях. Ссылки на них всегда находятся в описании к видео. Пожалуйста, записывайтесь. Так вот, современные итальянцы, которым вы по моей просьбе разослали эту строчку, в большинстве своем тоже прочитывают ее весьма однозначно, как прославление любви и осуждение скупости или привязанности к деньгам. Хорошо. Допустим, уговорили. Допустим, наш поиск правильного ответа окончен. И это именно та трактовка, которую мы примем, учитывая, что два современных, очень авторитетных издания Боккаччо в оригинале и на английском сходятся в том, что «сольдо» упоминается здесь как синоним жадности или алчности, а не войны. Однако, я признаюсь вам честно, мне от такого вывода спокойнее не стало. Меня все еще будоражило это появление войны в целом ряде переводов. Оно, очевидно, не могло быть просто совпадением. Почему-то переводчики так это читали. И версия с алчностью не давала ответа на вопрос «почему?». Так что я, вопреки рассудку, продолжил свое изыскание. Не спрашивайте, как я там оказался, но вскоре мне в руки попал словарь, изданный итальянской Академией Делла Круска. Эта академия была создана во Флоренции, родном для Боккаччо городе, через 200 лет после его смерти, в конце 16 века. Она считается одним из главных авторитетов в области итальянского языка. Ей же принадлежит самый первый словарь итальянского языка, изданный более 400 лет назад, в 1612. И вы не поверите, но именно та строчка, о которой мы столько сегодня с вами говорим, попала в эту книгу 400-летней давности. Итак, словарь Академии Делла Круска, первое издание, 1612 год, страница 810, словарная статья «Сольдо». В ней дается пример из Джованни Боккаччо. «Evviva amore, e moia soldo, e tutta la brigata». И в квадратных скобках стоит, то есть война. Получается, что флорентийский словарь начала 17 века прочитывал эту строчку именно так. И такая трактовка казалась его составителем правильной. И хотя это уже было достаточным объяснением того, как в переводах появилась война, но так случилось, что в процессе поисков мне попался еще более ранний источник. Интереснейшая книга середины 16 века. Сочинение Франческо Алунно из Феррары, посвященное богатству народного языка Джованни Боккаччо. Эта книга представляет собой фактически глоссарий Декамерона, в котором собраны слова, использованные Боккаччо, и даны примеры их употребления. И вы, конечно, догадываетесь, что я обнаружил там на 154-й странице. Слово «сольдо» и комментарий к нему «вок милитаре», то есть «вокабуло милитаре» – военная лексема. А далее следует уже хорошо знакомая нам строчка «Evviva amore, e moia soldo, e tutta la brigata», после чего Франческо Алунно из Феррары в своей работе о Боккаччо 1543 года пишет, то есть «Да здравствует мир и да погибнет война». Разумеется, обнаружив эти свидетельства, я был счастлив. Но только так, как бывает счастлив человек, который, намучившись со сборами в дорогу туда, куда его совсем не тянет, и дальше вокзала не доехав, возвращается домой и распаковывает чемоданы. Я проделал почти полный круг. От Италии времен Боккаччо до самых современных изданий Америки и обратно в Италию 16 века. А в голове у меня все кружилась строчка из «Замка» Франца Кафки, которую я очень люблю, о посыльном Варнаве. И мы обсуждаем каждую подробность, расцениваем, чего же он достиг, и в конце концов устанавливаем, что достиг он немногого, да и это немногое сомнительно. Да, я был доволен, что война в полудюжине перебранных мною переводов нашла свое подтверждение в нескольких итальянских источниках, а не была какой-то случайной ошибкой переводчика. И все же, сама эта строчка не шла у меня из головы. Ни одна из ее трактовок все еще не казалась мне уместной в конце этого рассказа. И почему, в конце концов, была она пропущена в польском переводе? Эти вопросы не давали мне покоя, так что я, простите, продолжил свое изыскание. И вскоре обнаружил желанный ответ. Он нашелся в издании Декамерона под редакцией итальянского филолога и критика Альдо Франческо Массеры, появившемся майже 100 лет назад, в 1927 году. Это издание снабжено подробными примечаниями, а при работе над ним Массера, среди прочего, сравнивал разные манускрипты, выискивал лакуны и опечатки и так дальше, и так дальше. Словом, это был грандиозный труд, которому он посвятил последние годы своей жизни – вскоре после выхода книги о Боккаччо Массера умрет в Риме. Какие красивые имена и какие горькие судьбы. Так что у меня в руках оказалось, можно сказать, его филологическое завещание. И вот что мне удалось там найти. На 375-й странице. В разделе «Интерполяции». А я на всякий случай поясню. Интерполяции – это вставки текста более позднего происхождения, обнаруженные в какой-либо книге или каком-то документе. Вставки, которых изначально в оригинальном тексте не было. Так вот, в разделе «Интерполяции» Массера пишет. «Я решительно отказываюсь считать неотъемлемыми и оригинальными частями текста Боккаччо следующие два фрагмента». А теперь попробуйте догадаться с первой попытки, какой фрагмент называет здесь Массера. Конечно. «Evviva amore, e moia soldo, e tutta la brigata». Это, пишет Массера, новый образец тех притч.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Я шел по глубокому логу. Ночь, бесконечное пространство, далекие темные деревни и одни звезды над головой в мутной смертельной мгле. Нельзя поверить, что можно выйти отсюда, что есть города, музыка, что завтра будет полдень, а через полгода весна. В этот миг сердце полно любовью и жалостью, но некого тут любить. Все мертво и тихо, все далеко. Если вглядишься в звезду, ужас войдет в душу, можно зарыдать от безнадежности и невыразимой муки. Так далека, далека эта звезда. Можно думать о бесконечности, это легко, а тут я вижу, я достаю ее и слышу ее молчание. Мне кажется, что я лечу, и только светится недостижимое дно колодца, и стены пропасти не движутся от полета. Так, 100 лет назад, в 1922 году, юный инженер-мелиоратор, специалист по электрификации сельского хозяйства Андрей Платонов писал своей будущей жене и настоящей музе Марии Кашинцевой. В том же письме Платонов добавит: «Всякий человек имеет в мире невесту, и только потому он способен жить. У одного ее имя – Мария, у другого – приснившийся тайный образ во сне, у третьего – весенний тоскующий ветер. Я знал человека, который заглушал свою нестерпимую любовь хождением по земле и плачем. Он любил невозможное и неизъяснимое, что всегда рвется в мир и не может никогда родиться». Это, конечно, просто совпадение, потому что вряд ли великий гватемальский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Мигель Анхель Астуриас читал переписку Платонова с женой. Но в его книге «Маисовые люди» «Hombres de Maíz» есть ровно этот же образ. Человек, заглушающий свою нестерпимую любовь хождением по земле и плачем, человек, чью невесту тоже, еще одно совпадение, звали Мария. Мария Текун. Это был герой маисовых людей Гойо Йик. Он бродил по горам и долам, поселениям и ярмаркам, по деревням и околоткам. Он кричал: «Мария Текун!» И с лианы его языка, с мелких белых зубов, с корня слез срывалось: «Пожалей меня, Мария Текун! Найди меня, Мария Текун!» Я устал кричать: «Мария Текун!» Это перекличка юного советского инженера Платонова и слепого гватемальского двуутробца Гойо Йика представляется мне именно тем родом диалога, который Платонов вел и сейчас ведет с мировой литературой. Это не следование традиции, не влияние в привычном смысле, но преемственность, какая-то поразительная тень, которая ложится вдруг там, где меньше всего ожидаешь ее увидеть. Например, по ту сторону света. В далеких сельвах и зарослях мангры, то на страницах Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса, то на портретах Мигеля Анхеля Астуриаса. Наследие Платонова – это шепот и крик, это эхо и отражение, это плач человека, который заглушает нестерпимую любовь к Марии. То ли Кашинцевой, то ли Текун – вечным хождением по бескрайней земле. Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал «Армен и Федор». И сегодня у нас выпуск, которого не должно было быть. Мы анонсировали, читатели нашего телеграм-канала это знают, эпизод о Чевенгуре, одной из самых поразительных и щемящих книг 20 века. Это должен был быть выпуск о книге, где-то отразившей, где-то предсказавшей, а где-то даже заочно переосмыслившей его кошмары. Но вскоре мы узнали, что многие наши зрители застревают в этом важном, страшном, своевременном тексте. Запутываются в нем, как Гойо Йик в водовороте трав и колючих кустарников. И тогда мы поняли, что эпизод о Чевенгуре должен предварять отдельный разговор о языке Платонова. О том, как устроена, как организована его проза, о том, почему для одних читателей она становится той самой невестой, вдохновляющей и дарующей силы, а для других оборачивается мачехой, колючей непонятной и чужой. А поскольку, как известно, ничто не было любимо, если не было сначала понято, пусть Мигель де Унамуно и утверждал, что эту средневековую максиму стоило бы перевернуть, то мы решили поговорить отдельно о языке Платонова. Так что сегодня мы разберемся, как устроена его проза, чтобы последующее путешествие в Чевенгур для тех, кто вызвался отправиться туда с нами, оказалось, как и обещает его подзаголовок, путешествием с открытым сердцем. Первой жертвой разговоров об утопии, желаемой или уже обретенной, прежде всего становится грамматика. Ибо язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении и начинает тяготеть к вневременным категориям и конструкциям, вследствие чего даже у простых существительных почва уходит из-под ног, и вокруг них возникает ореол условности. Так поэт Иосиф Бродский описывал язык прозы Платонова. И эта метафора, выбитая из-под ног почвы, это именно то, с чего я бы хотел начать сегодняшний разговор. Представьте, что вы спускаетесь по лестнице, ступенька за ступенькой, а потом случайно не замечаете, что ступеньки закончились. Вы заносите ногу для очередного движения, для продолжения спуска, и тут антипроваливаетесь, натыкаетесь на приподнятую относительно ваших ожиданий поверхность, сбиваетесь с шага. Именно так организована проза Платонова. И чтение его произведений – это ходьба по волшебной лестнице, у которой вдруг, внезапно, тут и там ступени то пропадают, то вырастают не впопад. Иными словами, это постоянное выведение читателя из автоматизма восприятия, как сказал бы Виктор Шкловский. Давайте сперва посмотрим, как это работает на лексическом уровне. Вот мастер Захар Павлович – большой любитель механических изделий. В свой дом он приносил всякие болты, вентили, краники, расставлял их на столе в ряд и предавался загляденью на них. Это классический пример того, как искусно и непривычно Платонов подбирает и складывает слова. Сами по себе и глагол «предаваться», и существительное «загляденье» отлично подходят к этой ситуации, и в целом они уместны. Можно ведь было написать: в свое жилище он наносил болтов, старых вентилей, краников и прочих механических изделий. Он расставлял их в ряд на столе и предавался... Чему здесь можно предаваться? Например, мечтам. Предавался мечтам о мире, где пространство можно будет нагреть и отпустить длиннее, как полосовое железо, и механизмом, колесам всегда будет хватать работы. Или Захар Павлович мог предаваться воспоминаниям. Например, о далеких и даже незнакомых ему людях, о тех, кто эти изделия, болты, вентили, краники изготовил. Слово «загляденье» само по себе тоже хорошо вписывается в контекст этой сцены. Например, он расставлял их в ряд на столе и думал про себя. Загляденье. Наконец, самое очевидное – эту странную конструкцию «предавался загляденью» можно было бы заменить одним простым словом – «любовался». Но в том-то и заключается лексическая амальгама Платонова, что он берет два слова, каждое из которых по отдельности могло бы нормативно вписаться в эту сцену, и сливает их в ненормативное сочетание, сочетание, в котором слова оказываются будто бы под углом друг к другу. Смысл понятен, но форма выбивает из того самого автоматизма восприятия, заставляет споткнуться и замедлиться. Он расставлял их в ряд на столе и предавался загляденью на них, никогда не скучая от одиночества. И проходное предложение уже становится маленьким шедевром, как два старика Франсиско Гойи. Эту картину мы сегодня еще вспомним. И подобное Платонов проделывает постоянно. Когда наблюдаешь за спецификой лексических сочетаний в его прозе, то кажется, что для их создания он методично перебирал синонимы до тех пор, пока не отыскивал тот единственный, идеально подходящий для своей уникальной, будто бы выщербленной в ткани мира поэтики. Вот чевенгурский пешеход Луй, привыкший к походной жизни. Он говорит: «Надо, чтобы человека ветром поливало». Снова сочетание, эстетически родственное предыдущему примеру. Поливать человека может дождем, а ветром что? освежать, обвивать, гнать, пронизывать до костей. Но Платонов постоянно балансирует на грани допустимого, делая шаг то к норме, то за ее пределы. И поливающий ветер вырывается из мешка Эола где-то на этой границе. Или вот Саша Дванов. Представьте себе эту картину, измотанный и уставший, идет к кровати. Он утомился за длинный чевенгурский день не столько от действия, сколько от того, что с бережливостью и страхом следил за людьми, за тем, как существует в Чевенгуре коммунизм. И вот уже ночью, обессиленный, он подходит к кровати. Как думаете, что он может сделать в этой точке? Или так, какие слова, какие словосочетания пробуждает в вас эта предсонная картина? Иной автор написал бы: «Дванов навзничь повалился на кровать и уснул». Или, например, так: «Дванов перешел на кровать и уснул беспробудным сном». Но то-то и отличает уникальную манеру Платонова, что, сохраняя более-менее подходящие той или иной сцене элементы, он организует их причудливым, непривычным, ненормативным образом. А потому, когда Саша подходит к кровати, Платонов пишет: «Дванов перешел на кровать и уснул навзничь». Наконец, иногда автор демонстративно играет словами в проигранный морской бой. Вытягивает из рукава не пограничное неочевидное определение, а будто бы досадную ошибку. Например, когда выбирает из пары паронимов неподходящий. Вот товарищ Пьюся на кухне искусственно жарит картошку. Не искусно, именно искусственно. А вот несчастные полубуржуи, покидая дома, прощаются со своими предметами и останками. Если бы Платонов был писателем-постмодернистом и вместо электрификации сельского хозяйства в свободное время участвовал бы с Итало Кальвино и Умберто Эко в круглых столах, посвященных роли авторов произведения, то можно было бы предположить, что это просто такая игра, обнажение приема. Вот, мол, смотрите, я постоянно переступаю за грань дозволенного языком, я сдвигаю саму эту грань на какую-то новую, далекую точку, но даже я в этих прыжках по лестнице могу иногда оступиться и, подивись, читатель, искусственно пожарить картошку. И в этом месте одна из долек, разумеется, подскакивала бы на сковороде, иронически подмигивая. Однако Платонова постмодернистским аршином не измеришь. Эти отступления от нормы и искусственная картошка – это, конечно, не игра с читателем. Это неотчуждаемая часть поэтики его текстов. Поскольку, во-первых, мы видим здесь контаминацию, заражение авторской речи субъективным характером персонажа. А персонажа и Платонова хлебом не кори, они сплошь и рядом допускают такие речевые накладки. А во-вторых, этот сдвинутый, искусственный, незнакомый язык оставляет ощущение пугающей новизны, свежести сочетаний и впечатлений. И читателю кажется, что герои Платонова видят мир впервые, что пытаются заново описать его, заново пересобрать где-то в груди, голове, гортани, там, где рождается речь. Новое летоисчисление, которое запускает революция, требует нового языка, потому что мир изменился. Это чувствуется в воде, видится в земле, ощущается в воздухе. А значит, и язык, отражающий этот дивный, новый, сложный, страшный мир, тоже должен меняться.

0: Следующая характерная особенность стиля Платонова многократно отмечалась исследователями. Даже на волнах Армена и Федора мы однажды уже о ней говорили в выпуске о десятке лучших первых строчек в истории русской литературы, когда цитировали Котлован. Речь идет про избыточность языка Платонова. Читатели, впервые берущиеся за его прозу, часто тонут в многочисленных и, кажется, совершенно бессмысленных уточнениях, приращениях и прибавках. Этот феномен иногда соотносят с излишней детализацией, но с этим я не могу согласиться. Это не фирменный издевательский стиль 17 главы «Улисса» Джеймса Джойса. Ухватившись в двух точках за нижнее сочленение поперечины столбиков, он постепенно свесил свое тело во дворик на всю его длину в 5 футов и 9,5 дюймов. Вот он, подробный, разбирающий реальность на составные части Джойс. Однако, заметьте, сам по себе это очень гладкий текст, просто насыщенный деталями. Платонов же действует иначе, он не анатомирует реальность в поисках подробностей, нет. Он будто стоит рядом с тканью языка и аккуратно надрезает ее в тех местах, где что-то остается непроговоренным. Его принцип – показать все, что подразумевается. Обратите внимание, для большинства его героев характерна некая почти инфернальная тяга к окончательности, к раз и навсегдашности мира. Вспомните знаменитый жуткий пассаж из «Хлеба и чтения», где товарищ Чуняев говорит: «Мы дознаемся с точностью, откуда человек произошел, от обезьяны или еще хуже. Мы всех мертвецов выкопаем, самого ихнего начальника Адама найдем, на ноги его поставим и спросим: ты откуда явился жить? Либо Бог, либо Маркс, говори, старичок. Если скажет правду, Еву ему воскресим, а нет, будем перевоспитывать. Мы ведь такие люди, мы живем ответственно, мы жуткие». Существуя вот в такой парадигме, новый язык этого нового мира не может позволить себе недосказанности. Он, как природа по Аристотелю, не терпит пустоты и дает за нее 10 лет лагерей, а потому все, что может быть понято двояко, лучше уточнить. Либо Бог, либо Маркс. Говори, старичок, а третьего не дано. Поэтому герои Платонова не просто закрывают глаза. Ибо что это вообще значит закрыть глаза? Рукой их закрыть, платком перевязать или, может, вообще крышкой накрыть? Нет. «Ты спи», — говорит Захар Павлович. «Закрой глаза кожей и спи». Подобный узор, а точнее выпущенный наружу шов, в языке Платонова прослеживается постоянно. Вот Никита из отряда анархистов сидит в кухне и ест не курицу, но тело курицы. Вот Захар Павлович смотрит на природное вещество и думает, что живет оно нетронутое, но этого недостаточно, потому что мало ли как его тронешь. И Платонов уточняет: природное вещество живет нетронутое руками. Нет, вы, конечно, можете здесь вспылить. Можете спросить, мол, неужели нельзя говорить нормально? Можно, но тогда вас просто не поймут. Вот диалог между Сашей Двановым и предгубисполкома Шумилиным. «Когда я болел, — говорит Дванов, — и Захар Павлович кормил меня из рук, я это любил». «Чего ты любил?» — не понял Шумилин. «Когда люди питаются из рук в рот». Видите? Вот теперь это становится по-настоящему ясно. Вот теперь достигает нужной разжеванности, исчерпывает сомнения и догадки. «Когда люди питаются из рук в рот». Частый и частный случай этой платоновской избыточности – это использование родительного падежа. Обозначение принадлежности чего-то чему-то. Обозначение, без которого раньше, в старом мире, может и можно было бы обойтись, но теперь нельзя. Потому что в этой бесприютной стране сиротства родительный падеж заменяет родителей настоящих. Отсюда все эти бесконечные дополнения. Ващеву дают расчет не в день его 30-летия, а в день 30-летия личной жизни. Дванова мучает не просто скука, а скука жизни. Наконец, счастливые жители Чевенгура доехали не просто в коммунизм, но в коммунизм жизни. Юрий Левин в своей замечательной статье «От синтаксиса к смыслу и далее», посвященной тому, как работает язык Платонова, утверждал, что эта избыточность помогает в том числе притворять мимолетное, сиюминутное в долговременное, фундаментальное. Это не просто покой, но покой жизни. Не просто усердие, но усердие жизни. И масштаб сразу другой. А часто это платоновская сверхштатность прозы, стремящаяся уточнить новый мир до основания, а затем обретает еще и вектор движения, истинно революционную направленность действия. Боевой товарищ не просто убит, но убит в могилу. Сафронов не просто думает, но думает в голову. Мальчик на могиле отца обещает, что они скоро встретятся, потому что он не просто умрет. Нет, он говорит, я теперь скоро умру к тебе. Наконец, Ващев в котловане не узнает желание жить, хотя, казалось бы, этой формулировки уже могло бы быть достаточно, но узнает желание жить в эту разгороженную даль. Таким образом, жизнь, смерть, мысль – все эти процессы, цитируя Левина, получают как бы излишнюю топологическую координату, приобретают векторные черты. Жизнь, да и смерть, в общем-то, тоже – это куда. А поиски этого «куда» становятся одним из главных мотивов всех текстов Платонова. Следующей заметной особенностью платоновской прозы становится сложное смешение различных языковых пластов. Вспомните наряд Плюшкина и то, как описывает его Гоголь. Никакими средствами и стараниями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат. Рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги. Назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать, чулок ли, подвязка ли или набрюшник, только никак не галстук. Язык Платонова – это, разумеется, вычищенный и никак не засаленный, но с точки зрения композиции именно такой халат. Скажем так, это халат Плюшкина, если бы его сшила жена Собакевича, основательно и крепко, а хранила Настасья Петровна Коробочка в сухости и покое рядом с пенькой и медом. Язык Платонова как из разноцветных лоскутов сшит из элементов, которые, казалось бы, не могут друг с другом сочетаться. Хорошо, могут в пределах одной книги, но разных глав, разных героев, хотя бы разных предложений. Но параллельно с тем, как советская власть создавала новую социальную общность, Платонов создавал новый язык. Язык мертвых казенных документов и живого революционного стремления. Язык раскулаченного крестьянства и новоиспеченных пролетариев. Язык городской интеллигенции и государственной бедноты. Язык полубуржуев и полубелых. Язык философского осмысления новой жизни и язык ее отрицания. Язык, в котором, как когда-то в доме Облонских, смешалось все. Да, в произведениях Платонова можно найти массу примеров чистого канцеляризма. Вот, например, товарища Кирея мучает, что он не додает своей жене пищи и задерживает ее экипировку платьем. Вырванная из контекста трагической платоновской поэтики, сама по себе эта формулировка «экипировка платьем» – это сатирический привет рассказам Зощенко и его героине, которую доблестный муж раскрепостил от плиты. Да, вместе с тем в произведениях Платонова есть примеры и чистой букалической речи, речи бескрайних деревенских пространств. Обратите внимание, однако, что характерна такая чистая, беспримесная речь почти исключительно для стариков. Вот, например, повитуха. Бодрая старушка с узелком, которую Дванов встречает по дороге на Лиске, жалуется на женскую долю в лучших традициях деревенской прозы. «Ох, и тяжко рожать, батюшка! Хоть бы мужик один родил на свете, тогда бы он в ножке жене и теще поклонился!» На что, замечу в скобках, Саша Дванов отвечает одной из моих любимых реплик Чевенгура. «Ну, бабушка, прощай, мы с тобой не родим, чего нам ссориться?» Словом, разные регистры речи есть у Платонова и в чистом виде, как есть они у Зощенко или Шукшина. Однако наиболее удивительной и характерной чертой именно платоновской поэтики становятся разнообразные сплавы и склейки говоров и героев. Вот товарищ Чепурный рассказывает товарищу Копенкину о планах раскрепощения скота в Чевенгуре. «Скот мы тоже скоро распустим по природе», — ответил чевенгурец. Он тоже почти человек. Просто от векового угнетения скотина отстала от человека. А ей человеком тоже быть охота. Обратите внимание, в этой строчке казенная, закрепощенная, как этот несчастный скот, речь чередуется с неформальной и разговорной, так, словно и сам язык страдает от канцелярского угнетения, а ему тоже человеческим быть охота. Вот и получается, с одной стороны, скот распустим по природе, с другой, он тоже почти человек. И сразу маятник в другую сторону, от векового угнетения скотина отстала от человека. И обратно. А ей человеком тоже быть охота. И вышагивает казенное и человечное, слегка соприкоснувшись не рукавами даже, а только знаками препинания. Или в другом эпизоде. Прокофий роется в бумагах и изучает план перепроектирования города. «У нас есть отношение», – просматривал бумаги Прокофий, «на основании которого Чевенгур подлежит полной перепланировке и благоустройству. А вследствие того, дома переставить, а также обеспечить прогон свежего воздуха посредством садов определенно надлежит». Это слова Прокофия. А следующая реплика – это уже старик прочий, Яков Титыч, который на этот подарочный набор канцелярских товаров от Эрих Крауза отвечает: «Можно и по благому устройству». Обратите внимание, за оболочкой слова, за этим громоздким благоустройством в потоке прочей канцелярщины, за словом, которое для товарища Прокофия одна общественная формальность, старик Яков Титыч видит изначальный смысл. Смысл, который в склейке размывается, растворяется в собственной громоздкости, и он вынимает этот человечий смысл благоустройства из канцелярского пенала. «Можно и по благому устройству». А нередко получается и так, эту особенность платоновской стилистики отмечал Олег Ликманов, что безжизненный советский канцеляризм вдруг по дороге к точке впадает в некое совершенно для него несвойственное философски-медитативное состояние. Вот, например, Чевенгурский ревком закрывает собрание. «Здесь мы и покончим заседание. Теперь все понятно, и у всех на душе тихо». Начало фразы явно контрастирует с ее окончанием. Внутри одной конструкции Платонов сращивает «покончим заседание» и «на душе тихо», которые, казалось бы, не то что одному предложению не должны принадлежать, а даже одному ревкому. Но у него это так не работает. Все, чем полнится советская земля, сращивается, скрещивается, смешивается, и из россыпи этих регистров получается новый, ранее не существовавший, поэтический и канцелярский, деревенский и философский, просторечный и сложноморский, уникальный язык. Язык страшных потрясений и тектонических сдвигов. Прокофий назвал вас братьями и семейством, но это прямая ложь. У всяких братьев есть отец, а многие мы – с начала жизни определенная безотцовщина. Мы не братья, мы товарищи. Ведь мы товар и цена друг другу, поскольку нет у нас другого недвижимого и движимого запаса имущества. А затем: «Вы зря не пришли с того края города, там висит наш символ, и там сказано, неизвестно кем, но все равно написано, и мы так желаем. Лучше будет разрушить весь благоустроенный мир, но зато приобрести в голом порядке друг друга. А посему, пролетарии всех стран, соединяйтесь, скорее всего». Следующим ключевым аспектом платоновского языка, который мы сегодня обсудим, станет звукопись его прозы. Главный парадокс здесь в том, что его громоздкие и, на первый взгляд, нескладные тексты предельно мелодичны и поэтичны. Стоит только привыкнуть ко всему, что мы перечислили ранее, к этой ни на что не похожей стилистике. Стоит только перестать спотыкаться о каждую кожу, закрывающую глаза. Словом, стоит погрузиться в поэтику Платонова, и тогда в общей тишине чевенгурской ночи можно будет услышать, как журчит, свистит и льется его текст. Прежде всего, это ритмизирующие прозу скопления согласных, беовульфо-ликие аллитерации. Вот, послушайте. «В полдень того дня Дванов нашел далекую деревню в действующем овраге и сказал в сельсовете, что на ихнюю степную землю хотят сажать московских переселенцев». Обратите внимание, как череда дребезжащих звонких «д» сменяется здесь потоком глухих свистящих «С». В полдень того дня Дванов нашел далекую деревню в действующем овраге и сказал в сельсовете, что на ихнюю степную землю хотят сажать московских переселенцев. Вырванные из контекста, из общего потока платоновской прозы примеры его поразительных приемов приводят на память пословицы, поговорки да присказки, которые зубрят, как правило, иностранцы, изучающие новый язык. Вот, например, «Соберу срочным порядком», сам себе сформулировал Чепурный и уткнулся в спокойную спину прохожего, чтобы скорее набраться сил во сне. И так происходит у Платонова постоянно. Спящий человек посмеивается глубиной горла, а героиня горюет головой на ладони. Конные путешественники едут в глухую глубину своей родины. От пустых равнин революции душно становится на душе, а отпущенная трава наравне с пролетариатом терпит и жару жизни, и смерть снегов. Стоит заметить, что особенно часто в стране советов в Союзе Советском Социалистическом встречаются аллитерации именно с буквой «С». Случайно это или сознательно сложно судить, но системность и символизм явления необходимо зафиксировать. Здесь и степная жизнь, которая шла в старину по следам скота. И сука, спавшая со щенятами в глубине сарая. И наставник, который сердечно сердился. И солнце, всходившее над скудостью страны, жмурящееся солнце средней осени. Своей кульминацией эта свистящая в такт сабли Степана Копенкина симфония достигает в той точке текста, где появляется герой с очень характерным именем – Симон Сербинов. Этот Симон Сербинов приносит с собой настоящее царство «С», и здесь составляются одни из самых сладкозвучных страниц истекшего столетия. Сербинов не взял билета на проезд и почти не желал существовать. Очевидно, он действительно и глубоко разлагался и не мог чувствовать себя счастливым сыном эпохи, возбуждающим сплошную симпатию. Разумеется, этот свистящий, льющийся эффект только усиливается, когда Сербинов встречает свою спутницу, словно сердце текста быстрее бьется, ускоряет ход. Она шла, смеялась от своего настроения, говорила и молчала, и не следила за своей жизнью. Она не умела приспособить себя к симпатиям своего спутника. Следующим мелодичным приемом в прозе Платонова становятся лексические повторы. Вот, например, попробуйте не сбиться со счета, пересчитывая коммунизмы в коротком диалоге Жеева и Чепурного. «А что такое коммунизм, товарищ Чепурный?» – спросил Жеев. «Кирей говорил мне, коммунизм был на одном острове в море, а Кеша, что будто коммунизм умные люди выдумали». Чепурный хотел подумать про коммунизм, но не стал, чтобы дождаться Прокофия и самому у него спросить. Но вдруг он вспомнил, что в Чевенгуре уже находится коммунизм, и сказал: «Когда пролетариат живет себе один, то коммунизм у него сам выходит. Чего ж тебе знать, скажи, пожалуйста, когда надо чувствовать и обнаруживать на месте. Коммунизм же – обоюдное чувство масс. Вот Прокофий приведет бедных, и коммунизм у нас усилится, тогда его сразу заметишь». Да уж, как тут его не заметишь. Или вот другой эпизод, где репетитивная техника Платонова до известной степени отражает знаменитый джойсовский полиптотон «Любовь любит любить любовь». Платонов отвечает на него собственной четырехкратной любовью. Он любил беседовать один в открытых местах, но если бы его кто услышал, Дванов застыдился бы, как любовник, захваченный в темноте любви со своей любимой. Наконец, говоря о поэтическом начале текстов Платонова, нужно отметить, что это одновременно и поэзия содержания. При встречах бывают краткие радости, когда на улице застегиваешь последнюю пуговицу пальто, вздыхаешь и сожалеешь, что все напрасно миновало, и надо опять увлекаться одним собой. И поэзия формы. Очень часто сам характер развертывания фразы Платонова – это характер поэтический. Не случайно тот же Юрий Левин разбивал текст «Котлована» на строки верлибра. «Снежный ветер утих, неясная луна выявилась на дальнем небе, опорожненном от вихрей и туч, на небе, которое было так пустынно, что допускало вечную свободу. И так жутко, что для свободы нужна была дружба. Этот пример Левина часто цитируют, но самое важное, на мой взгляд, здесь в том, что он не просто не уникален, а наоборот, он предельно типичен для поэзии Платонова. Вот, скажем, как легко в «Верлибр» складывается один из фрагментов Чевенгура. «Воробьи возились по дворам, как родная домашняя птица. И сколь не прекрасны ласточки, но они улетают осенью в роскошные страны, а воробьи остаются здесь». Делить холод и человеческую нужду. Это настоящая пролетарская птица, клюющая свое горькое зерно на земле. Могут погибнуть от долгих унылых невзгод все нежные создания. Но такие живородные существа, как мужик и воробей, останутся и дотерпят до теплого дня. Ритмика. Поэтическое развертывание фразы, лексические повторы, аллитерации – все это вместе создает совершенно уникальную мелодию платоновского текста, щемящую, льющуюся, чарующую. Как, например, вот в этом фрагменте, вместившем в себя все эти богатства сразу. Фрагменте, которым не зазорно закрыть разговор о звукописи. Чепурней брал в руки звезду и сразу видел, что она – это человек, который раскинул свои руки и ноги, чтобы обнять другого человека, а вовсе не сухие материки. Прочий не знал, зачем человеку обниматься, и тогда Чепурный ясно говорил, что человек здесь не виноват. Просто у него тело устроено для объятий. Иначе руки и ноги некуда деть. Наконец, последней отличительной особенностью стиля Платонова, о которой мы сегодня поговорим, станет то, как он работал с образами и деталями. За избыточностью и громоздкостью, за канцеляризмами и коммунизмами читатели упускают иногда в его текстах полную красоту человеческого искусства. Ту, что по Захару Павловичу превосходит и горы, и звезды, и прочие нечеловеческие события, потому что они-то живут нетронутые руками, а во всякий механизм вложен труд. Вот почему, когда Захар Павлович селится в чулане на опушке города у многодетного вдовца-столяра, и в первую ночь ребятня-столяра в возрасте от 10 до 20 лет шутки ради обливает спящего Захара Павловича мочой, тот не сердится. Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека, а не по случайному хамству. И в самом деле, утром Захар Павлович видел, как старший сын столяра ловко и серьезно делал топорище. Значит, главное в нем не моча, а ручная умелость. Тексты Платонова – это и есть те самые сложные, мощные изделия, сработанные с большими любовью, талантом и красотой. А еще с особым вниманием к деталям. Вот, например, жители Чевенгура – острова навсегда и без предрассудка установленного общественного счастья, решают организовать в своем городе что-то вроде маяка, точки, где можно будет ждать лодку с туманного берега степей, жечь сигнальный костер, не унывать. И вот как искусно Платонов описывает эту сцену. Невдалеке от кузницы стояла башня, выполненная из глины и соломы. Ночью на башню залезал прочий и жег костер, чтобы блуждающим в степи было видно, где им приготовлен причал. Но или степи опустели, или ночи стали безлюдны, еще никто не явился на свет глиняного маяка. Этот мотив, мотив окружающей блаженной Чевенгур пустоты, повторяется у Платонова многократно. Мы будем говорить об этом выпуске о самом романе, а сейчас посмотрите, из каких элементов Платонов сшивает эту пустоту. Бурьян обложил весь Чевенгур тесной защитой от притаившихся пространств, в которых Чепурный чувствовал залегшее бесчеловечие. Обратите внимание, это не Чевенгур вырос среди степной пустоты, это пустые пространства сбились около Чевенгура, и кругом не просто босые несеянные поля, но залегшее бесчеловечие. Это определение прочитывается как минимум дважды. Бесчеловечие как пустота степи, как отсутствие человека. Платонов часто использует этот прием, пишет, например, что в губернии наступило безлошадье. Но здесь же и второе прочтение. Бесчеловечие, залегшее вокруг Чевенгура, как страшное эхо, идущее там, в близких степях войны. Такая сложность, слоеность слова вообще характерна для его прозы. Вот, например, едет Саша Дванов по дороге, что идет над оврагом. А внизу во овраге движется отряд анархистов. И один из них кричит Дванову снизу: «Эй, верхний человек, слазь к безначальному народу!» Безначальный – это снова слово двустороннего действия. Его можно читать так и обратно, и в обоих случаях народится какой-то смысл. Безначальный – это народ, потому что начальство за собой никакого не признает, безвластие ищет. Или, как перефразирует это Степан Копенкин, все будут без власти, а они с винтовками. Но в то же время безначальный – это, собственно, не имеющий истоков, изначальный, эдакий отец, рожденный из материнского пуза, как сказал бы Прошка. Но до Прошки мы еще доберемся. И вот этот первородный, безначальный народ – занимается тем, что ездит по большим дорогам, грабит и убивает. Многие исследователи отмечали, как причудливо и чеканно Платонов создает образы своих персонажей, как в них все ярко и выпукло, как галерея его героев оживает на страницах. Вот лежит на вымытом деревянном полу старик из прочих, Яков Титыч, чьи глаза испортились от впечатления обойденного им мира. Рядом с ним другой человек. Ему можно было дать от 20 до 60, и о нем известно только то, что он распускал нитки на каких-то детских штанах, чтобы потом самому в них влезть. В выпуске о языке Набокова мы уже говорили об этом искусстве – создать буквально несколькими штрихами яркий, запоминающийся образ. Но если образы героев Набокова подобны картинам Арчимбольдо, то у Платонова – это капричо с Франсиско Гойи, черная картина его старости, где из первозданной темноты испанской хаты выплывают едва отличимые от самих сумерек лица стариков. Таков и этот неопределенный спутник Якова Титыча в возрасте от 20 до 60, в полевой форме без знаков различия, распускающие нитки на штанах. Или вот Никифоровна. Бабка из села Захар Павловича. Плакала она на похоронах без слез, одними морщинами. А в другом селе Черновке крестьяне, что твои глуповцы, искали себе градоначальника. И был среди тех крестьян один Рябой. Это был человек, который никогда сразу не скажет, что ему нужно. Но поведет речь издали о средних предметах, пробуя характер собеседника. С таким можно проговорить всю ночь о том, что покачнулось на земле православие. На самом деле, ему нужен был лес на постройку. Да и лес этот он, собственно, себе уже нарезал. А попросить хочет только для того, чтобы косвенно проверить, что ему будет за прежнее самовольство. Или вот еще. Слесарь Гопнер. Долгая работа жадно съедала и съела его тело. И от тела Гопнера остались только кость да волос. И жизнь, подсушенная утюгом труда, сжалась в одно сосредоточенное сознание. Наконец, где-то в слободе Петропавловке, огромном стаде жадных дворов, сбившихся на тесном водопое, можно встретить даже Бога. Это крестьянин Никанорыч со своенравным лицом и психической самодельно подстриженной бородкой. Никанорыч считал себя Богом и все знал. Он говорил, что раз хлеб из почвы, то в почве должна быть самостоятельная сытость. Надо лишь приучить к ней желудок. Так что питался он непосредственно почвой. Односельчане сперва думали, что он умрет, но он жил и все ковырял глину в зубах, и за это его немного почитали. Венчает же эту удивительную галерею образ Прошки. На мой взгляд, один из главных писательских триумфов Платонова – семилетний мальчик с большой досужестью на лице, наделенный речью твердокаменного старца, которая, казалось бы, больше подходит не для семи, но для седмижды 70 лет. Мальчик, который постоянно всех поучал да отчитывал, от односельчан и братьев до собственного отца. «Лежень, муку слопаем, а потом с голоду помирать? Нарожал нас, корми теперь!» Мальчик, который в засуху залезал на крышу, морщился своим вечно озабоченным старческим лицом и сторожил небо. С этим мальчиком связан очень важный сюжет всей книги. Сюжет странствия и поиска, сюжет обретения и потери. Но об этом мы поговорим уже в другом выпуске. Выпуске, посвященном не языку Платонова, а именно роману «Чевенгур». Этот выпуск пока в работе, и, как любой механизм, он требует терпения и бережности от человека, который к нему прикасается. Тем более, что и характер у него очень уж своенравный, он, кажется, будет весьма не похож на другие наши механизмы. Так что мы с Захар Павловичем и Федором пока точно не знаем, когда он отрастит себе колеса и покатится вам навстречу, возможно, уже в июне, но, возможно, его придется подождать. А в июне из ворот нашей мастерской выйдет что-то другое. Там сейчас много уже тронутых руками.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: радио «Сахаров».
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Porn Base Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. Поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичный. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это непрофессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
0: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что, люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
4: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону, Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии.
4: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Квир-беседы на Радио Сахаров.
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это непрофессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать — это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело — это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжается где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» – массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Но, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
5: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главная мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. там его больничную карточку, немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач, любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
3: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
3: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл, я играл в детстве или в университете.
2: Труппа – 2 десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
3: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг у друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. То приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом у меня резко идет наверх.
2: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим
5: собеседникам. Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там поиск НЛО, «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично, обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политики, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? В литературе, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является это автофикшном или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать, поэтому... Конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам, поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный», да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все тамоздат проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались, вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бавеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают.
1: Да, да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес. Смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на что, кстати говоря, вопрос
2: хороший
1: большой.
2: Хороший вопрос, да.
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то, ну, там, в целом-то все правильно. Дарт Вейдер – положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы.
1: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не «Popcorn Books», а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой «Руки женщин моей семьи» были не для письма. Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из телеграмма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
3: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: не бесплатно нужно... можешь скачать.
3: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
3: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
3: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь, этого

0: несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, чем быть внесен в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Bubble Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Bubble Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.